эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Топ покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
6: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Всем привет, друзья. 10 сентября, у нас сегодня четверг.
4: А я всем отличного начала дня.
2: Два гороскопа у нас впереди, поэтому ловите их в прямом эфире. Они также оказываются в наших социальных сетях за вчера. Посмотрите, совпало или нет. За сегодня-завтра посмотрите.
3: Может, мы читать будем, грубо говоря, всегда вчерашний?
2: Это вряд ли. Это будет не объективно. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями совсем скоро, поэтому тему придумаем вам тоже, чтобы было полегче размяться этим утром. Ватафакты расскажем в двойном размере. Горячие новости сыграем, конечно же, за приз от вейкапера. Все это впереди. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 10 уже сентября 2026 года, день портвейна, портвайн дэй, 12 лет как празднуется.
4: Три семерочки, что там, 11-й.
2: Мы против этого
3: и
2: всего.
3: Конечно, да. Такое ощущение, что пацаны такие, ага, значит, девчонки сегодня отдыхают, поэтому день пивной кружки тоже сегодня. А как отметить?
4: День пивной кружки?
3: Разбить. Портвейном.
4: Пол кружка портвейна, это жестко.
2: День тыквы сегодня. Хороший день. День занюхивателя, вот такой вот есть праздник.
4: Топ ты не был.
3: Я хочу посмотреть в глаза этих людей, которые придумывают эти праздники и фиксируют.
4: Слушай, они их не придумывают, это вот сложившаяся традиция, видимо, кто-то что-то там нюхал.
2: Всемирный день предотвращения самоубийств сегодня. Вот такой замечательный праздник. Отличный. Кстати, знаете, что в Китае нельзя предотвращать? Нельзя вообще трогать человека, если он захотел вот так вот просто закончить эту жизнь.
4: Считается вмешательством в его судьбу.
3: А еще недавно читала, что могут в суд на тебя подать, если ты неправильно окажешь первую помощь лежачему человеку.
2: А нечего лезть, как говорится. Пусти доктор. День поиска в интернете сегодня. 28 лет как празднуется. Интересно.
3: Надо было последние запросы всем, чтобы посмотрели.
2: День ротвейлера сегодня у нас.
4: О, здоровые собаки.
3: Альпака. День альпака.
2: И международный день макияжа, девчонки, сегодня, пожалуйста. И артисты, я так понимаю, в большинстве своем. День карамельного чизкейка. Кто любит? Вон, сегодня просто поводов более чем, по-моему.
4: Вкусная штучка. Я про ротвейлера.
2: Международный день гинекологического здоровья. Девчонки, надо записаться.
4: Будьте здоровы.
2: Надо сходить, да. День замедления интернета. 12 лет как празднуется.
4: Все кого? Как год происходит?
2: Это да. Так, нужна что-то на рубрику «Я в эфире».
4: Какая ты тыква?
3: Какая?
4: Что бы ты понюхал?
2: Так, от Стаса идеи мы сегодня не берем.
4: Так и не надо. Зачем вы это?
3: Последнее, что вы искали в интернете. Поиска в интернете. 100% сейчас спалится кто-нибудь.
2: Давайте голосовыми, что последнее вы искали в интернете, историю браузера. Открываем, запишите нам голосовым, и для чего вы это делали. Давайте как-то тоже оправдаемся. Ждем ваши голосовые, скоро ставим вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы. На рекорд.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 10 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей.
3: Тельцы, сегодняшний день может показаться вам весьма горячим, но его нужно дожить до конца.
1: Близнецы, сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно.
2: Раки, ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе.
3: Львы, сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь.
1: Девы, ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, посему расходовать их придется очень осмотрительно.
2: Весы, сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется.
3: Скорпионы, хотя содержание обычно считается моментом более важным, нежели форма, но сегодня нужно подумать и о внешней красоте.
1: Стрельцы, постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени.
2: Козероги, сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы.
3: Водолеи, не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня. Вы можете быть ослеплены собственным сиянием.
1: Рыбы, из того факта, что вам задают вопросы, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести аж 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.

0: 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте! Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4. Создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6. Готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова Прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рэперы. Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. А какой у вас последний запрос в интернете и почему именно такой? Запишите нам голосом, мы ждем. А, кстати, про интернет. Вчера же презентация Apple была, вот это глобальная.
1: Да.
0: Представили новые устройства, да. А, я смотрел, наблюдал за всей этой историей, да.
1: А расскажите, просто я почему-то увидела, что вот эта раскладушка будет 300, а потом на все-таки 170. 170 или 300?
0: История следующая. Вообще, давайте по порядку.
1: Давай.
0: Много всего интересного было. 10 лет они создавали вообще этот раскладной iPhone, как выяснилось. Там и шарнир как-то модернизировали.
1: Он размером как маленький iPad, по факту, да, если разложить?
0: Чуть даже меньше на данный момент, если по дюймам смотреть. Представили, в общем. Ну, самое главное, это складной iPhone Duo. На старте, если по нынешнему курсу доллару смотреть, он будет стоить на минимальный 256 гигабайт, это 170 тысяч рублей.
1: Вот.
0: Это минималочка, это 2 терабайта, 272 тысячи рублей.
1: Ага.
0: А iPhone 18 Pro вышел, ну, там, как обычно, лучше батарея, лучше камера, вся такая история. 102 тысячи рублей по нынешнему курсу. iPhone 18 Pro Max 110 тысяч рублей.
1: Так.
0: Вот. Ну, конечно, прибавляйте сотку еще, а то и две на старте, когда у нас только это завезут. Брать смартфоны нужно когда? Это вот следующим летом, скорее всего.
1: Чтобы выйдет следующая серия, нет? А, кстати, они, по-моему, подняли ценник на 100 баксов на предыдущие модели, нет?
0: Они подняли, да, ценник на все предыдущие модели на сотку, потому что говорят, ну, память дорогая, а почему бы нет? Apple Watch Ultra 4, вот что порадовало. И они вышли в керамике. Это очень старый ход Apple. Керамические вообще крутые, я вам говорю. Такой
2: определенный. Из них чай можно пить?
0: Да.
1: Никите стоит доверять. Это человек, который ходит без чехла.
0: Абсолютно. Ненавижу чехлы.
2: Да, и телефон тоже у него без чехла.
0: Да. Также Apple Watch, вот, серия 12. Вот они, ультра, это супер какие-то часы у них. AirPods 5, тоже ничего такого. Ну, вроде как, прикольно. Из всех новинок, что было. Новый SEO, Тернос нам представлял. Это новый теперь вместо Кука парень. Он
1: прикольный.
0: Теперь главный будет решать. Слушай, ну к нему есть доверие как мужчине в этот раз. Такой вроде брутальный. Вот уже не будут корить технику Apple за то, что ее продает нам не тот человек.
2: То есть не будет никаких откровений, типа, я люблю, на самом деле,
0: Тернос SEO Apple. Вот, iPhone раскладной, все, кто его потрогал уже, да, первые как раз-таки журналисты, все-таки складочка заметна, кому интересно. Видимо, при долгом использовании она будет проявляться все равно, какой бы крутым шарниром этот не был. Это ты про iPhone или про Тернуса?
1: Про Тернуса.
0: Про Тернуса. Есть свой Тернус. В общем, наверное, на старте брать не стоит. Фил все обозреет у себя в видосе. Ему по-любому первому это завезут.
2: Главное, чтобы принес посмотреть.
0: Конечно, принесет, как обычно. Ну и...
1: Каждый день чули по Тернусу.
0: Не по айфону, а по Тернусу сразу. Да, чтобы подороже было.
2: Друзья, а Тернус это который сохраняет тепло и холод?
0: Все верно. Стас, хорошо, что не смотрел презентацию Apple.
2: Хорошо, что я не шарю за Apple, да.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ЦИК выявил недостоверные сведения в декларациях кандидатов на выборы в Госдуму из партийных списков. Меньше всего нарушений оказалось у «Единой России». Ошибки нашли у 12 кандидатов. Больше всего у коммунистов России. Нарушения выявили у 164 человек. Как уточняет «Коммерсант», кандидаты забывали указывать миллионные доходы, квартиры, автомобили и акции. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТС в ноябре, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, такая возможность есть. Саммит пройдет 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. Apple представила первый складной смартфон iPhone Duo в формате книжки. Он получил внешний 5,4-дюймовый и внутренний 7,6-дюймовый дисплей. А стартовая цена составила $1999. Также компания показала iPhone 18 Pro и Pro Max с новым чипом A20 Pro. Цены на них начинаются от $1200 и $1300 соответственно. Кроме того, Apple представила новое поколение AirPods и Apple Watch. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: как и обещали, слушаем ваши голосовые сообщения. Каждое утро это делаем, и на разные темы. Причем сегодня ваш последний запрос в поисковике. Так звучала наша тема, поэтому давайте голосовых много, все, что успеем, послушаем. Мадам Рики.
1: Доброе утро. Последнее, что я искала в интернете, это как пишется слово «недоразвитое», слитно или раздельно. Пишется оно слитно. А зачем, я вам не скажу, додумывайте сами.
0: Но вариантов у нас может быть много. Поехали дальше, Александр.
2: Всех приветствую, здравствуйте. Последний запрос, что такое магниевая вода и зачем ее пьют. Увидел в магазине, решил поинтересоваться. На вкус, ну такое, помогло ли, не знаю.
3: Теперь мне интересно, что такое магниевая вода.
4: Магниевая вода, это прикольно. Магний, типа, он имеет накопительный эффект, если не ошибаюсь.
0: Привкус есть какой-то?
4: Ну, должен быть он такой, но он небольшой. Она, типа, должна успокаивать, там, нервишки, вообще, в принципе, нормализовать.
0: Понятно.
4: Очень вкусно.
0: Даша.
5: Доброе утро, вайкаперы. Мой последний поисковой запрос – город Невельск. Это город на острове Сахалин, назван в честь Геннадия Невельского, который доказал, что Сахалин является островом.
0: Очень долгое голосовое, но вот вам краткий экскурс того, что, что узнала Дарья и мы в этот момент. А? Ленусик.
6: Доброе утро, вайкаперы. Тут, конечно, совпало так, но последний мой поиск в браузере звучал так. Существует ли сосочный оргазм? Но нет, его нет.
4: Да подожди, надо просто побольше поискать.
0: Мне кажется, вот таким голосовым мы сейчас увеличили поисковую задачу этого термина.
4: Захотелось, да, проверить?
0: Реально, что это такое вообще? Эжен!
7: Доброе утро, вейкаперы. Доброе солнечное, я бы сказал, утро. У нас сегодня замечательное утро. Значит, залез я в поисковик и думаю, дай посмотрю, что вначале искал. Вначале у меня написано, какой самый лучший препарат для печени. А назад, точнее, вперед листаю. А последнее в поисковике, что искал, когда день города Серпухова. Я не знаю, как это взаимосвязано. Но, видимо, это знак.
0: Что между этим было, мне интересно.
4: Недорогой маркет какой-нибудь.
0: Юлия.
8: Доброе утро, вейкаперы. Последний запрос в интернете сегодня был утром. Я искала открытку с днем рождения своего племянника Влада. Влад, поздравляю тебя с днюхой! И всем хорошего денечка.
0: Вот откуда начинается этот путь открыток, да? Кто-то находит их в интернете и понеслась. Скоро эта открытка кому-то придет. Влад ее перешлет. Ну и Челентано офишл. Многие спрашивали, где же он, куда пропал.
9: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Ну вот и у меня настали трудовые будни. Лето пролетело, как фанера над Москвой. Дико извиняюсь, я не слышал, тема какая сегодня. Но, вейкаперы, я соскучился по вам. Каждое утро не слушал, конечно, вас, потому что спал часиков до 11. Большой вам пламенный привет. Мы вас любим, мы вас не можем. Рекорд!
0: Мы поехали, рекорд!
10: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
2: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: «Секвойя парк» – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. «Секвойя парк» – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома, старт продаж, квартиры от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
11: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
10: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Паузгарбанк, ОСЗК «МСитистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: четверг про кино еще и разговариваем.
1: Да, искала я, чтобы вам посоветовать посмотреть, наконец нашла, потому что сама не особо смотрела эту неделю. Смотрите, все, кто смотрели Old School первый сезон и кому понравился он, уже вышел 1 сентября второй сезон. Если что, на киноплатформе Старт и Премьер. История про суровую учительницу математики старой закалки, которая сменила государственную школу на частный лицей. В главной роли Мария Аронова, и вот этим все сказано. Плюс очень классный жанр. Мокюментари ситком. Это можно сравнить что-то с офисом. И причем во втором сезоне это больше похоже на офис. Ты смотрел, Стас, офис?
2: Да, частично. И нельзя сравнить эти два сериала.
1: Ну вот говорят, что второй сезон больше. Я по стилистике съемки.
2: Наверное.
1: На самом деле, там я смотрела первый сезон. Там действительно отличный юмор. Плюс этот сериал удостоился 2 наград. Лучшая женская роль Марии Ароновой и лучший пилот на фестивале «Пилот» в том году. А в этом году на фестивале «Пилот» они как раз привезли первую серию второго сезона, и там есть номинация «Вторые сезоны». И они опять выиграли. Поэтому, на самом деле, качество вообще не пострадало. И вот первые серии уже появились, и тематика у них как бы такая, знаешь, близко к 1 сентября. В общем, рекомендую либо посмотреть первый сезон и уже начать второй, либо, кто смотрел первый, уже начинайте смотреть смело второй сезон. Old School сериал. А в кино для любителей «Хатика», «Белый Бим», «Черное ухо» вышла тайская версия с сегодняшнего дня. Называется «Мой пес Гохан».
0: Не это... мой вкусный пес Гохан.
1: Нет, не мой.
2: Это название блюда сразу, Гохан.
0: Гохан, мне Гохан, пожалуйста.
1: Нет, я просто выбирала по рейтингу, что, да, в кинотеатрах можно посмотреть. И у этого вроде как бы ничего. Это про бездомный пес по кличке Гохан, который в течение 10 лет переходит от одного хозяина к другому, каждый раз находя людей, которым тоже не хватает тепла и дома. Пожилой японский инженер, работница им Янмы, молодая тайская пара. Все для него становятся временной семьей, а он для них тихой опорой в моменты одиночества, потерь и непростого выбора.
2: Знаешь, в чем разница? В фильме, где был Хатико, он ждал хозяина, а здесь Гохан томился в соусе.
1: Нет, он...

0: На Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа будем с вами еще.
3: А в этом часе обязательно с вами поиграем. У нас игра «Секунданты». Слушайте ведущих, мы скажем, когда нужно присылать заявки в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
2: В общем, мы очень долго обходили эту тему, потому что то из одного переливалось, то в другое переливалось. В общем, Кэнни Уэст, тот самый, да, у нас должен состояться его концерт. Шоу. Да, мы хотели обсудить это еще на старте, потом мы передумали. В общем, на данный момент, что известно, «Газпром-арена» не готовится к концертам Кэнни Уэста. По данным СМИ, стадион не набирал новых сотрудников, как это завирусилось вчера и позавчера, вот этот список людей, якобы, которые будут обслуживать этот концерт. Это оказалось какой-то прошлогодней вообще заявкой, которую они готовили. И договор с организаторами не заключили. Сейчас нет никаких признаков подготовки к шоу. Вот такая история в СМИ официальная.
3: И последнее, что они уже, организаторы концерта, удалили посты с афишами.
2: Да, say Agency, они так и называются, там пропали все заявления, также удалили позицию стадиона у себя с сайта. В общем, нет инфы, вообще никакой. Непонятно, ни в Москве, ни в Питере будет, не будет. Те, кто купил билеты, тоже непонятно, что с вами будет, если честно.
3: Все нормально будет, там, я думаю, что как раз это настолько громкое вообще дело, что всем вернут, все в порядке будет. Если концерт не состоится, все будет в порядке. У меня вопрос, на самом деле, мне понравилось, как агентство сначала боролось и защищалось, они же прикладывали документы, да, когда площадка как раз обязалась подписать договор.
2: Все
3: и вот
2: удалили.
3: Это вот все.
2: Да.
3: Ну, короче, какая... А зачем мы в это лезем?
4: Слушайте, да тут есть одна большая проблема. Но. Все спрашивают у стадиона, у каких-то агентов. Что-то. Вы у самого Кани Уэста спросили?
2: Его организаторы ответили.
4: Да не, у самого надо спрашивать. Там организатор, вы можете сказать, типа, да мы будем выступать, да я
3: нет,
4: сам лично буду
3: петь. Нет, мы сейчас про представителей КУ.
4: Так я к тому, что где...
3: Они говорят, что концерт, скорее всего, состоится, пока непонятно, на какой площадке.
4: Так может быть, вообще не в России. Конечно, концерт состоится. Есть уточняющие вопросы. Вы будете петь? Конечно, да, мы будем. А где, надо спросить? Конкретно.
2: В общем, до сих пор непонятно, еще не октябрь, да, в октябре обещали всю эту историю, но в октябре что-то и будет. Про билеты я бы так, конечно, позитивно
3: я
2: не был
3: уверена,
2: настроен.
3: Что все
2: ну,
3: будет
2: посмотрим, посмотрим. Только октябрь покажет, как на самом деле будет. Мы про позитивное. Давайте обсудим этого Кэнни Уэста. Пусть делает, что хочет, и организаторы, и Газпром-арена, и все. А запоминающиеся мероприятия, в принципе, давайте обсудим, на которых вы были или мечтали побывать. Такая тема ближайших 2 часов. Рекордовские наши, вспоминайте. Концерт каких-то артистов. Вот я бы хотел побывать на карнавале в Рио. Голосовалка есть вот у нас, кстати. И я вот отмечу.
3: Поэтому ты
2: сейчас...
3: в голосовалку и запихнул.
4: Вопрос,
3: да.
4: А где конкретно ты бы хотел? Где-то в толпе или рядом с Чекулей?
3: Я бы хотела выступать.
2: Я
3: в костюме вот этом Рио-де-Жанейро.
2: Они тяжелые, кстати. Они весят по 20 кг теперь.
3: Отлично.
4: Я бы хотел вести одну из платформ. Чтобы в определенный момент, когда если мне кто-то не нравится, поддать газку и переехать.
2: В общем, давайте обсуждать запоминающиеся мероприятия, на которых вы были или мечтаете побывать. Пишите нам про них в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: серии.
1: Начинаем обсуждать запоминающиеся мероприятия, на котором вы уже побывали или мечтаете побывать. Вот, вспышка сверхновой, где-то в конце 90-х Алексей написал, был там, видимо. Круто, круто.
2: Так, прям звезду он видел.
1: Да, да, да.
2: Ничего себе, прикольно.
3: Хочу побывать на колбасном цехе, пишет Павел.
1: Ну, это, наверное, через годика полтора только. Да, там, по-моему, перерыв 2 года у нас. Баста Гуф 28 августа. Вован говорит, идет, видимо, очень радуется этому моменту. Может, хочет только побывать.
2: Когда? 28 августа?
1: 28 августа.
2: Он немножечко пробананил время.
3: Был в 2014 году на Мономарк на вечеринке Матисса и Садко. Было круто.
1: Вау, Ева написала, DevCon One, очень прикольный фестиваль хардстайл музыки. Я не знаю, почему у нас нет трансляции его, но тема очень классная. Посмотрите записи, реально вас раскачает. Я побывал там тоже с удовольствием.
3: Всем привет, мечтаю побывать на одной площадке вместе с Armin van Buuren за диджейским пультом, пишет Денис.
1: Ну, это уже VIP-места, конечно. Ага. Ну что, сколько же пробраться туда, к Ван Бюрену-то. Инаро рассказывает, примерно лет 15 назад была пенная вечеринка в Казани при поддержке Радио Рекорд. Ничего себе, это было очень хорошо. Потом были еще пенные вечеринки, но при поддержке других радиостанций уже было не то. Очень тухло, говорит. Это что, нам вызов устроить пенную вечеринку сейчас в Казани опять?
2: Это нам нужен шампунь и много времени.
1: Так.
3: Я бы мечтал побывать на концерте Nightwish в 2016-м. Сделал в тот году отцу подарок. Купил билеты на их концерт в Екатеринбурге. Ждал 3 месяца. И в день, когда должна была состояться поездка, зашел на сайт узнать информацию. И выяснилось, что концерт перенесли на день раньше. И он уже прошел. А организаторы даже не удосужились предупредить. При том, что у них были мой и телефон, и моя почта. Просто вывесили плашку на сайте с объявлением о переносе и отказом от возврата денег за билеты, если ты пропустил концерт.
1: Вот-вот.
3: Вот это жесть.
1: Светлана рассказывает, охотится на Ибицу. Burning Man была на концерте Басты, Макса, самый запоминающийся. И до Белой, надеюсь, доберусь в этом году. Обязательно. Ребята, про Белую не забывайте. Она, кстати, совсем скоро уже.
3: Я готовлюсь.
1: Вот, Аня даже готовится.
3: Отбеливаю черные шмотки.
2: Купите белые, нет?
1: Настолько, видите, у нас все в Питере подорожало. Запоминающиеся мероприятия, на которых вы были или мечтаете побывать, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
5: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Скорость есть. Выбор есть.

0: 8-926-239-33, город Нижний Новгород, ООО «Акватория развлечений».
1: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
2: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
3: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
4: Цена с учетом программ «Трейдинг», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр «Love Cinema» в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр «Love Cinema» — фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
9: Самая большая телесемья.
10: Мы выполнили свой долг родителей.
11: Посидим сегодня в тишине.
9: Возвращается с новой миссией.
12: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
9: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
13: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
9: Знакомо?
11: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
13: Пройдет.
11: Ты что сказал, Маш?
9: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
14: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
0: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на

0: Рэперы. Играем через минут 10, поэтому открывайте чат мобильного приложения Рекорда и пишите прямо сейчас слово «игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. И, конечно же, будем рады отдать приз. Пока обсуждаем мероприятия, запоминающиеся, на которых были, хотите побывать и так далее.
1: Я бы побывала на концерте Maroon 5, пишет Наталья.
0: Знаете, куда хочу? Я понял. Где помидорами кидаются? В Испании. У них есть такой праздник?
2: Фестиваль помидоров.
0: Фестиваль помидоров, да.
2: Что на кориду?
0: А на кориду не хочу.
2: Где убегать от быков надо?
0: Чуть-чуть хочу уже. Но больше вот где в помидорах есть.
2: О, нормально.
0: Что-то грязного. Хочется чего-то грязного очень.
2: А, так... Я тебе скажу пару мест, там можно съездить, там без помидоров грязно.
0: Не настолько, Стас, грязно.
1: Алексей пишет: привет, вейкапер, у меня каждый год и мероприятие, день рождения, Новый год и так далее. А так в село летом приехали кавер-группа, и я там чуть голосовые связки не порвал.
0: Кимир рассказывает: старая автоэкзотика, Jab Days, Jab Car Fest, Time to Fest, город моторов, Быково, 402 метра, в скобках.
1: А очень сильно мечтаю побывать на концерте «Рамштайн», мечта 7 лет.
0: А, говорят, очень неплохое шоу достаточно у ребят. «Колбасный цех» 2003, 04, 05 и 2023, а также шикарные вечеринки Рекорда нулевых. Вадим написал постоянно. Постоянно приходит к нам, видимо, лайком.
1: От Кирилла: 2010 год, СКК, Санкт-Петербург, пиратская станция «Театро». Мне 17 лет, ехали из Казани специально. Но денег было, кот наплакал. Поезд, плацкарт, верхняя полка у туалета. Но оно того стоило, и это не просто музыкальный фестиваль, это было грандиозно. Помнить буду всю жизнь, а доки я подделал, так как вход был с 18.
0: Я только хотел сказать, как ты попал на него. Иван рассказывает: был в июле на концерте The Weeknd в Милане. Было огнище в прямом переносном смысле. Не ожидание в очереди с 13 часов дня до его выхода в 21. Это жесть. Вот.
1: Димка пишет: на Tomorrowland сгонял бы на весь движ вживую посмотреть, а не каждый раз смотреть на ютубчике. А так запомнился день свадьбы, делали фоточки всякие в туристической зоне города, а там еще и фастфуд, фестиваль проходил. Супруга закричала, что проголодалась: ну мы туда, к палаткам, идем, в толпе народа такие красивые. Жена в свадебном платье, я в костюме, фотограф походу еще и фотки делает. И каждый повар в своей палатке готовы нас на халяву угостить вкусняхами.
0: Обожаю фастфуд в фестивале. Очень хорошая тема, очень интересная.
1: Классно, да, придумали?
2: Вообще. Слушайте, ребят, ну вы же просто заходите в торговый центр, и вот ваш фастфуд, фестиваль.
0: Ну там нет, там все занято школьниками.
2: Да я, ну не всегда. Праздник можно же устроить когда угодно. Ты же говоришь: у меня фестиваль, и пошел покупать.
0: Ну вообще да, Sensation, вот Хаст LA пишет Sensation. Ну такое прям, да.
1: Был когда-то на Казантипе незабываемое впечатление. Битва диджеев на 10 площадках на протяжении 10 дней. В итоге по смс-голосованию выбирался лучший. И тогда играла музыка этого диджея на всех площадках одновременно. Весь пляж Казантипа танцевал под один трек лучшего.
0: Кстати, сейчас проходят крутые фестивали face-to-face, где диджеи сражаются между собой. Очень прикольно выглядит. На самом деле, ребятки реально вкладываются. Можно увидеть скилл каждого диджея. Там уже ничего не подстроишь. Интересно, сходите, у кого будет возможность. И нам расскажите сейчас запоминающиеся мероприятия, на которых вы были или мечтаете побывать, в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Решение Венгрии вызвать 10 российских дипломатов негативно скажется на отношениях Москвы и Будапешта, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, этот шаг не останется без адекватного ответа, а при этом Россия открыта для развития двухсторонних отношений. Московское метро после 2030 года планирует продлить сразу в 7 направлений Подмосковья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Новые линии должны связать столицу с Красногорском, Химками, Мытищами, Балашихой, Одинцовым и двумя направлениями Ленинского округа. По словам Собянина, это сложный и масштабный проект, который позволит обслуживать около трети населения Московской области. АвтоВАЗ поставляет автомобили в 31 страну, говорится в пресс-релизе компании по итогам конференции импортеров. На мероприятии зарубежные партнеры компании смогли ознакомиться с производственными возможностями российского автогиганта. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая! Лепота!
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж – сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Топ покупок месяца.
16: Амода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
16: Амода C7. Собрать все взгляды.
15: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
19: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на ударении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
20: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
21: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
22: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер КАСС. 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
23: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
24: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: секунданты.
1: И сегодня в какой-то ситуации побывает Иван. Ваня, привет.
2: Да, привет.
1: Доброе утро. Из какого города ты у нас?
2: Ленинградская область, город Кирос.
3: Вау. А расскажи, пожалуйста, тебе какое-нибудь мероприятие запомнилось, на котором ты был? Или, может быть, мечтаешь побывать? Фестиваль, концерт?
2: Я не помню, на каком-то был уже давно.
1: Ну, было классно.
3: Понравилось?
2: Да, конечно, понравилось.
1: Классно, Вань. Сейчас мы тебя в какую-то локацию отправим и дадим тебе минуту, и дадим букву определенную. Тебе на эту букву нужно будет взять 5 предметов с собой на это, возможно, я так понимаю, мероприятие какое-то. Ты готов? Правила понятны?
2: Да.
1: Так, куда отправляем мы Ивана?
3: Мне кажется, Иван собирается на белую 3 октября.
1: Вот, Иван.
3: Если ты не был, рассказываем, там, если что, есть дресс-код, все в белом. А тебе нужно будет взять 5 предметов на определенную букву.
1: Ну, это же он понял. Да, буква
4: ну,
1: какая?
4: Давайте на букву М.
1: Буква М, Михаил, Вань, минута у тебя, бери на белую все, что хочешь на М. Поехали.
2: Так,
1: пока неплохо.
2: Монеты.
3: А, отлично.
2: Нет.
4: Там из еды что-нибудь. Я всегда предлагаю.
3: Может, имя
4: молоко.
3: Женское?
4: Молоко, оно отлично. Белое как раз.
3: Может, девчулю с именем на М?
2: Машу.
3: О,
2: Машу.
3: Можно и Маринку еще.
2: Машу, Маринку.
3: Ну, ну и последнее, давай еще одно.
1: Два, думай. Два еще.
3: Два.
2: Так.
1: Так.
4: Ну, белый в школе его использовали еще.
1: Зачем только?
2: Мелок.
4: Мелок, все.
3: Окей. Так это 5.
2: И...
4: Ну и что-нибудь.
2: И...
1: Ну, быстрее.
2: Что
1: это
2: может быть?
1: На М.
2: Думаю.
4: Мишки желатиновые.
2: Да, точно. Мишки.
4: Ну, я имел в виду...
1: Я не знаю, если
4: я
1: честно.
4: Я имел в виду мармеладки, что он скажет.
1: 5 не было.
2: Мармеладки. Мимишки, мармеладки.
1: Маринка и Машка не сойдут за одного человека. Ну, как бы, в принципе, Машку только можно взять. Это логично же.
4: Потому что да. Маринка обидится. Ты что? Ты...
3: Ну, с Мишками сами решайте, 5-е.
1: Но.
3: Решайте вы.
1: Ну, подсказка Стаса. Ну, нет, конечно. Ну, не справился ты, Вань, сегодня. Так уж вышло, так уж получилось. Не переживай. Передавай привет.
2: Повезет кому... в следующий раз.
1: Обязательно повезет. Всегда участвуй. Привет и передавай кому хочешь.
2: Передаю своей жене Анне, которая ведет сейчас дочку в школу.
3: Я думаю, ведет сейчас с вейкапером.
1: Классно. Друзья, и мы присоединяемся к привету. Ане привет, которая ведет дочку в школу. Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у вейкапера.
0: Секунданты. Увы.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
4: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
11: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
16: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
17: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
16: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
16: Скажи счастью «да».
18: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
16: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Мы продолжаем обсуждать концерты, фестивали, на которых бывали, либо на которых хотите очень побывать, и перечисляем их, читаем ваши комментарии.
1: В 2001 году пошли на концерт Децла в парке на пруду, но денег хватило только на один билет. Там провели сестру друга, сами купили пакеты и переплыли через пруд.
0: О-хо-хо. Это заморочились.
1: Ну, пока мы все плыли, один мой одноклассник зачем-то в Десла бутылку кинул, попал в лицо, и концерт закончился. Что за жесть?
0: Лучше бы не переплывали тогда уже. Юшенко рассказывает, цех 2008-го в Крокусе Тиесто выступал. Это было мега круто. Ну, а дальше, конечно же, сенсейшн. Такая история. Финал соревнований Staplr Cup в Москве каждый год. Загуглите, если интересно. Андрей Кош, 73, рассказывает.
1: Александр пишет, мечтал попасть на белый уже несколько лет. Предложил другу слетать, и он меня поддержал. Купил билеты на самолет, сняли квартиру. Как дошли до билетов на фестиваль, оказалось, не все так просто. Наши карты, а мы из Минска, они проходят. В общем, мы два дня искали, у кого есть карты. В итоге, будем у вас на белой.
0: Отлично. Сенсейшн 2011-го запомнился Денису. Celebrity Life, СКК Питер. Пирамида посередине, цветные перчатки, драйв, энергия, кайф. Коплю на Tomorrowland 2027. Приму в дар любые монеты. Это мечта всех мечт, рассказывает Денис. Огонь.
1: Так. А в 2012 году выиграл на рекорде билет на Армин Ван Бюрена в Питере. Но поскольку только что устроился на новую работу, меня не отпустили. Рассказал об этом своему другу из Питера. Как он на меня орал. Говорил, что лучше бы я ему свой билет отдал.
0: А кто-то был на Prodigy в Москве, когда они на Красной площади выступали?
1: Нет, ну, мне кажется, зря. Мы не были.
0: Поделитесь выступлением, вот, поделитесь эмоциями вот этими, которые там были. Потому что я смотрел видеозапись, ну, как будто бы было прям вообще.
2: То есть ты хочешь послушать в голосовых маты и крики?
0: А, ну, только на нерусском, да. Но мне кажется, это было очень замечательно.
1: Хочу Металлику с оркестром вживую, а не огонь.
0: Ну, Честер, я тоже мечтаю попасть на белую. Но посчитал бюджет, получается 340 тысяч, чтобы приехать к вам из Москвы, говорит.
1: Что?
0: Ну, реально столько денег? Да вряд ли. Вот думаю.
1: У вас запросы просто.
0: Ну да, из Москвы дешевле гораздо, уже Сапсан есть. И самолеты, по-моему, не такие уж и дорогие. Мы из Москвы.
1: Может, он... На чем вы вчера хотели передвигаться? На...
0: Шишиге.
1: Нет! Ну как называется?
2: На волнах
1: памяти. На повозке.
2: Гужевая повозка?
1: Да.
0: Ну, коня кормить еще.
2: Слушайте,
0: лестно.
2: Мы просто не знаем, что он еще дополнительно хочет белый взять.
0: Ну, может быть, да. Группа Тату, Паула, рассказывает нам. Они выступали же у нас, по-моему, на дискотеке 90-х. На последней.
1: Вот Ирина пишет, очень хочу к вам на белое, но никак не решусь. Нет компании. Одна боюсь не выдержать движ. Так, Ирина, ты напиши, из какого города. Давайте мы вас объединим с кем-нибудь.
0: Да, все просто. Есть же отдельные группы белые.
1: Да.
0: У нас есть социальные сети белые. И там очень часто пишут люди, что иду один, иду одна. Нужна компания. Можно спокойно просто присоединиться к этой компашке. Я знаю, что люди так собирались в компании 20-30 человек, и потом шли на фестиваль. Так, с цехом было, помню, с белой было, поэтому на здоровье. Те, кто думает, не думайте. Запоминающиеся мероприятия, на которых вы были и мечтаете побывать, пишите нам в наши соцсети, и мы будем обсуждать.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Форд реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Распакупер-купер, это супер.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Вейкаперы на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 9 утра в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы 2 часа еще с вами.
3: В этом часе у нас вот факты. Не пропускайте, будьте с нами.
2: Да, пост завирусился один с котом, точнее, и гуляет сейчас по всему миру. Девушка его показала. Он ворует различные вещи и приносит их домой. Да.
3: Лептоман.
2: Что приносил? Да, чипсы, шоколадки. Ну, то есть, какие-то вкусности, девчонки. Даже женские принадлежности приносил. Говорит, на, держи, я знаю, ты пользуешься, тебе пригодится. И выигрышную лотерею он как-то принес. Просто взял вот этот билетик, притащил. В Америке находится этот кот. Девушка постоянно на подоконнике что-то находит, его встречает. Мармеладки приносил. Классно. Вот это вот животное. Вот это я понимаю, полез. Таблетки какие-то приносил. Ну, от головы.
4: Надо быть осторожнее, он же может принести что-то ненужное.
2: Представляете, что у тебя есть такое животное, которое может тебе что-то принести с улицы. Вот я вижу, прищепки взял. Ну, полезно же. Вот ты сам такое не купишь. Да, ну не заморочишься. Тут бах, и прищепочки тебе принес.
4: Надо натаскать его на золотишко.
2: Я думаю, это скоро произойдет. Не, ну самое забавное, что он лотерею выигрышную принес. Непонятно, откуда он ее взял. И там что-то около $2000 победные были.
4: Ого.
2: Да, девочка обналичила, и все нормально, потому что у нее был этот билет.
4: Единственный кот, который зарабатывает деньги сам.
2: Вот его действительно, его не за что ругать вообще. Пусть делает дома все, что хочет. Царапает, ходит куда хочет, любые тапки выбирает любимые. Ну реально, а как? А иначе поощрить его?
4: Вообще хорош. Да, такого кота стоит завести.
2: Ты подумал его украсть, да, сейчас? Ну, когда так смотришь на него просто.
4: Ну нет, котик забавный. Я думаю, что надо его размножить.
2: Это первый котик, которому ты признался в своих чувствах, да?
4: Ну это не первый котик, которому я признался в своих чувствах.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Первое расскажу про Нельсона Манделу. Он вышел за ворота тюрьмы в 1990 году, знаем такого персонажа, и провел в ней 27 лет. Его окружили журналисты, один из них поднес к его лицу микрофон современной модели, и Мандела слегка так отпрянул. Говорит, что такое? Он предположил, что это было какое-то новое оружие, изобретенное за время его заключения. Представляете, просто 27 лет, человек не знал, что там происходит, и вышел, и вот так вот произошло. Такой случай, такой казус.
2: Так он много чего увидел такой. Это что такое? Это все оружие.
1: Ну да.
2: Он говорит, это телефон.
1: Представляете, сейчас же люди не знают, что такое искусственный интеллект. Там, когда он появился? 6 лет назад только, по идее.
2: Представляешь, такой человечек просидел много лет.
1: Приходит, да, да, да. Тут уже машины летают, реально.
2: И слышишь, что кто-то по колонке включает свет. Он такой, вы что, посадили человека туда?
1: Может быть. В мультсериале «Человек-паук» 1994 года тот самый легендарный «Пацаны», который нам нравится. Герой почти не бил врагов кулаками. Продюсер не хотел показывать детям, что проблемы можно решать насилием. Поэтому «Человек-паук» чаще использовал паутину, ловкость и хитрость. И действительно, я сейчас так вспоминаю в памяти свои любимые серии. Он действительно никогда не дрался с врагами практически.
2: И, кстати, эту особенность перенял только один из трех пауков в киновселенной. Эндрю Гарфилд. Его паук больше походит, ну, на классического. И он все свои приемы делает за счет того, что вот ловкости, паутины, связывания очень редко наносят вот прямые удары.
1: Человек-паук хороший герой, нравится мне.
2: Нормально.
1: В 1956 году Франция запретила подачу алкоголя в школьных столовых детям. Оказывается, до 14 лет. До этого они имели право выпивать во время еды до полулитра вина, сидра или пива. В 1955-м это было еще реально. Пришел в столовку.
3: Максимально странно.
1: Мне сосиску в тесте, пиццу и налей.
3: И сидр.
1: Налей-ка мне сидра, женщина.
2: Что посоветуете к этому салату? Винишко или сидра?
1: Нет, а с математичкой надо договориться. Взял себе сидр, ей вина. Сел за один стол, говоришь, ну за что? За что два? Девочка моя, ну что? Ну давай договоримся.
3: Прикол, если учителям не давали, а ученикам давали.
1: Все возможно, я не удивлюсь.
2: Не, сидишь, она так открывает шкафчик, берет два бокала, говорит, ну давайте пойдем принимать экзамен.
1: Но он против алкоголя в любых его проявлениях.
0: Рекорд. Реклама.
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома, старт продаж. Квартиры от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
7: Exit. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
9: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
10: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
9: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики Кронос.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
17: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
16: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Мы фестивали и мероприятия различные обсуждаем, на которых вы бывали, на которых вы хотите побывать. Вообще рассказываем про это всем. Что у нас там есть из актуального?
1: Так, давайте. У нас очень много желающих на белую. Что нужно сделать? Зайти на сайт Радио Рекорд, купить билет.
0: Да, 18+ по возрасту, ребят, все в ваших руках и в ваших силах. Голосовое есть, Алешенька сынок прислал, давайте слушать.
2: Доброе утро, ребят. Я хотел бы побывать в Москве на Волге, потому что, мне кажется, там может укачать от самих приколов. И, в принципе, там, наверное, персонаж Пупа и Лупа реально существует.

0: Вот вы не поверите, а я в детстве реально хотел туда. Ну это же классно. Там такая атмосферная была. Не только на Волге, они же приезжали еще в города.
1: Геннадий Ветров тебя заразил.
0: Геннадий! Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Ефим Шифрин. Легендарные личности. Еще Алешенька прислал что-то.
2: Ну и, конечно же, вот это послушать. Есть на радио рекорд «Анька сильно рыжая». Стас, Никита, говорят, скоро будет стрижена.
0: Прикиньте, он заморочился. Он нашел этот трек, придумал частушку.
3: Мне кажется, это должно быть постоянной рубрикой. Раз в день частушка.
0: Мы раз в день должны выходить под вот этот трек аншлага. И что-то, и каждый по частушке выдавать.
1: Не, мы ему по секрету сказали, а он частушку за этого сделал.
3: А Овнов на сегодня? Давайте гороскопы. Мы, кстати, так делали. В 2015 году был тур по России 30 секунд до Марса, в том числе в Саратове. Мы пришли, отстояли очередь полдня, заняли место у сцены, а от волбашки. А они так и не вышли. Сказали нам со сцены организаторы, что сегодня туман, плохая погода, не смогли приземлиться, а потом нам по секрету сказали, что их перекупили на корпоратив.
0: Неожиданно. Николай рассказывает: привет вам, я был на Prodigy, и это самый лучший концерт был вообще в принципе. Привет Ване, Стасу, Насте и Лене. Вот он, человек, который был, наверное, на Красной площади, я так понимаю, в тот момент. Это легендарно.
1: Счастливчик.
3: Mm-hmm. Я хочу на концерт Мадонны, Бритни Спирс, Бьонс, Продиджи. Вообще, почему я раньше не ходила на концерты, когда они были?
0: Охранный дом Бифор, охранный дом Бифор.
1: Это Мадонна.
0: I wanna hear, I wanna know.
3: Самая плохая реклама сейчас была концерта.
0: Это если бы у меня заказали, сказали, сделай что-нибудь за 5 минут. Вот, пожалуйста. Везде хочу побывать, пишет Паула. На любом классном, вызывающем ностальгию или катарсис мероприятии, говорит она. Друзья, обсуждаем запоминающиеся эти мероприятия, делимся впечатлениями и пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и на 600 сеть.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Минкультуре России опровергли слухи о переносе проката фильмов «Дюна. Часть 3» и «Мстители. Судный день» на апрель 2027 года. В ведомстве заявили, что вообще не получали заявление на выдачу прокатных удостоверений для этих картин. Мировые премьеры обоих фильмов запланированы на 18 декабря. Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил президент Путин. По словам президента, Москва уже работает над этим вопросом. Об этом он сообщил на открытии лаборатории по изучению профилактики инфекционных болезней на базе Российско-Вьетнамского научного центра. Исследователь Anthropic Coxon уволился из-за опасений, что самосовершенствующийся ИИ может выйти из-под контроля и уничтожить человечество. Другой ученый компании оценивает вероятность такого сценария более чем в 10% в ближайшие 10 лет и признает, что плана защиты от этого пока нет. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Джедаи. Силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
6: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным.
7: Супердискотека.
6: 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
8: Санкт-Петербург. 12+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
11: Только в ленте.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Хоромах своих. Аз есмь царь.
15: Каждый в своем доме царь.
14: А царским хоромам царская защита.
15: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
21: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру.
23: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: три.
1: Про мероприятия все разговариваем, на каких вы были, на каких хотели бы побывать, и обсуждаем.
2: Так, посетила концерт Продиджи в Москве в 2015 году. Воспоминания на всю жизнь. Она Металлика в 19-м не попала. Бремя материнства.
1: Материнство. Мяу пишет. А супердискотека 90-х, где сборная солянка всех артистов и наших, и зарубежных на следующие выходные как раз намечается. Это заруба. Действительно, заруба иногда бывает.
2: Так, очень хочу на фестиваль красок, а еще хочу на концерт The Hatters. О, они у нас тут в гостях были.
1: Елена на Квину пошла, но, увы, билетов не продают.
2: Ребята, вот куда нам надо все вместе поехать. Барды в Ростовской области, станица Романовская, неделя кайфа.
1: А ну их, я так не люблю их музыку, если честно. Это такая дичь.
2: Никит, подожди, ты же шансон любишь.
1: Это два разных направления.
2: Так, подожди, тебе надо в лес на недельку, чтобы ты полюбил бардов.
1: Если там нет душа и нормального санузла, я ни в какой лес не поеду.
2: Бард тебя помоет.
3: Бард помоет.
1: От этого еще страшнее, да. Бард меня помоет.
3: Человек теперь вообще к лесу не подъедет, вдруг его там барды ждут. И мы помоем тебя.
1: Не, это надо любить, конечно. Сесть вот это у костра, в палатке неделю жить еще. Вот эти песни, вот.
2: Добавлю. Да. Depeche Mode, 1998 год в Олимпийском. Было ощущение, что Олимпийский развалится.
1: Ничего
3: себе.
1: Ой,
3: это мощненько.
1: Насколько было. Была на концерте Depeche Mode в 2010 году в Лужниках. Очень незабываемый. Летя написал нам, что там творят эти Depeche Mode. Нужно посмотреть. Я даже не знал.
2: Был на Prodigy в 97-м на Манежной. Сентябрь месяц в партере. Все плюс 50, но самое мясо это они же в Бат-арене в 2016-м.
1: А Burning Man же там проходит. Или когда на днях проходил, я смотрел посты. Опять там всю пустыню замело, все в пыли, да, все в грязи. Там как Burning Man, так обязательно дождь. Какая-то фигня.
2: Мы любим, да?
1: Да. Антон рассказывает. Инстанция 2000 в Москве на водном стадионе. Под конец пошел дождь под диджей. Орбита отрывались уже по колено в грязи. Мне 15 лет было вообще. Первый ОН эфир в моей жизни. Помню все как вчера. Было очень круто. Говорит Антон. Ну, это действительно. Вот читаешь эмоции. Хочется побывать вместе с вами на каждом мероприятии.
2: Два года назад на рекорде выиграла 2 билета на пиратку. К счастью, не было предела. Теперь ходим каждый год, закрываем потребность на весь год. Очень круто, ждем с нетерпением пиратку.
1: Ну вот, пиратка наша тоже легендарная. Запоминающиеся мероприятия, которые вы посещали, вы хотите посетить их, напишите нам про них, а мы их обсудим.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести аж 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
4: Цена с учетом программ «Тейвин», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
7: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте. Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4 создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6 готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова Прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Сейчас совсем немного про мероприятия и подведем итоги нашего голосования. Итак, есть следующее. Так, с 2005 года Андрей Кош 73 пишет, как только узнал, что такое Радио Рекорд, в частности, пиратская станция, мечтал попасть именно на пиратку. Но, как говорится, то рубаха длинная, то кое-что короткое. Все никак не получается.
1: А в 2025 году был на фестивале «Русь дружинная» в Ижевске. Получил кучу эмоций и впечатлений. Рыцарские бои, концерты групп с использованием волынок, арфы, флейты, балалайки, ну и кучу интересных людей, знакомств.
0: Петербург вообще про мероприятия, кстати. К нам можно приехать в любой период и сходить вообще куда хотите. Но столько их делается, особенно в зимний период. Это же театры различные, да, сколько постановок.
2: Слушайте, у нас однажды просто вышел погулять куда-то, ты уже на постановке.
0: Да, уже на какой-то. Уже
1: ну,
0: тебя...
1: ты понял, да, что Русь дружинная в Ижевске была?
0: Да. Я просто про Питер неожиданно подумал, что почему к нам едут? У нас же реально постоянно можно куда-то сходить и где-то отдохнуть. Бесконечное количество развлечений. 2014 год. Ирина пишет, Depeche Mode. Дельта машины, 2017 Global Spirit Tour в Москве. Эмоции просто зашкаливали. Мурашки с головы до ног по сей день и навсегда. И сердце руками складывает. Ирина говорит, вот настолько это.
2: Хорошая эмоция, настолько это.
0: Это я уже добавил. Она рассказывает про Казантип, это легенда, говорит, была. Кстати, треки вирусились, как казантипские. Просто на всех Сименсах были, у меня лично.
1: Мне 13, вредный подросток, пишет Марина. Анапа, концерт «Фактор 2». И я с плакатом в первых рядах отрываюсь под хит. Вот эта девушка с низкой социальной ответственностью. А папа с мамой на задних рядах прикалываются надо мной. На всю жизнь запомнила.
0: У них, кстати, бодрые концерты достаточно интересные. Анна пишет, боже, как я хотела на концерт Мэрилина Мэнсона. Очень расстраивалась, когда не попала на него в 2012 году. А потом Мэнсон отюленился, а сейчас снова красавчик, но к нам уже не едет.
2: Вот. Так он поэтому и не едет.
0: Не знаю, почему.
1: Гоша был на ВК-фесте в 24-м году в Москве. Выиграл у вас в эфире. Было круто.
0: Ну, классно. Вот выигрываете, кстати, у нас постоянно какие-то мероприятия разыгрываются. Давайте итог голосования подведем. Запоминающиеся мероприятия. На первом месте у нас, конечно же, мероприятия рекорда. 26% они набирают. Спасибо вам. На втором месте это у нас Tomorrowland сразу. А, чувствуете, да? Как
1: а?
0: Мы и Tomorrowland.
1: Уделали мы Tomorrowland.
0: И на третьем месте карнавал в Рио. Спасибо, друзья. Друзья, давайте все соберемся и съездим.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Вейкаперы. На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени, и мы час с вами.
2: Да, друзья, в этом часть любовный гороскоп, горячие новости и вот о факты.
1: Кстати, мы говорили про мероприятие, да, и Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое» на сцене «Осколки вечности», так он будет называться, состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театра» за пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, напоминаем, Санкт-Петербург, фестиваль «Белое», «Снежная королева», все к нам, билеты на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Все очень просто, собираемся, не с кем идти, мы сегодня обсуждали. Вступайте в наши соцсети, ищите себе компанию, людей добрейших. Рекордовских море просто, ну реально.
3: Это еще не все, я специально взял несколько уроков диджеинга, посоветовался с Филом, поэтому не буду играть на белое, так что приходите, там действительно будет хорошая музыка.
1: Точно, надо брать билеты тогда.
3: В другие я постараюсь втиснуться.
2: Вот это реклама, вот это я понимаю.
1: Хорошо, сейчас продажи бах,
2: и кого не будет.
3: Это меня.
1: Ребят, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, тот самый первый Гарри Поттер, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Там же сериал снимают с другими британцами.
2: И кем он вернется?
1: Он хочет вернуться Волан-де-Мортом, взрослым. Ого. Актер близок к соглашению, как заявляют с HBO, на роль темного лорда в новом сериале. Economic Times об этом написали. А они врут, но не так часто.
3: Но он же не похож.
2: Подожди, если уже начали снимать, то тогда вранье.
3: Не, почему? Они же могут либо доснять, либо во втором сезоне.
1: Он вернется взрослым, да, Волан-де-Морт. Может, они в первом сняли его лишь подростком, этого Волан-де-Морта.
3: Нет, насколько я знаю, сериал снимается точно так же, как и первые фильмы, только очень расширенная версия. Поэтому Волан-де-Морта в его, каноничном изображении еще и нету.
1: В первом фильме он вообще был в голове другого человека.
3: Да, как паразит. Так что как бы...
1: Поэтому, такой вот камбэк, да, должен был бороться со злом, а станет Волан-де-Мортом. Может, они как-то закрутят эту вселенную.
3: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе как-то. Тренируется не дышать им.
1: Ну, вообще уже в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится, смотрите, как он в дичи какой-то участвует.
3: А какие это у него фильмы?
1: Какой-то «Остров» был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм я смотрел.
3: С Деми Мур?
1: Да.
3: Надо глянуть.
1: И там этот... Тун Сахур, как его? Татум? Как
3: его?
1: Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум. Не Мамо.
2: Мамо.
1: Не Мамо. Тантум Верде. Все забыли,
3: как
1: да?
3: Как он вылетел из головы, который Гамбита играл?
1: Который с другим толстым еще в копах, они там были под прикрытием, как студенты.
3: Да, и еще...
1: В танцах он был еще,
3: да,
1: не на ТНТ.
2: Ну, и фамилия у него, давай.
1: Джейсон Татум, пусть будет.
3: Ченнинг Татум.
1: Вот он ты.
3: Сделали.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про ротвейлеров и альпак.
2: Про альпак. На самом деле, меня знаешь, что смутило, когда мы читали еще праздники 3 часа назад? День альпака. Оказывается, это несклоняемое, неизменяемое слово. И изначально ударение было вообще альпака. И оно вообще пока никак не менялось. То есть дать поесть альпака.
3: Ну, потом... То есть хочу альпаку купить.
2: Не альпаку, нельзя сказать альпаку.
3: Ну я и говорю, так нельзя.
2: Вообще нельзя. И это потом уже сжалились лингвисты и разрешили хотя бы делать ударение, то есть альпака. Но нет альпака.
1: Что сделали?
3: А можно вопрос? А мы когда-то спрашивали, как мы хотим говорить альпаку?
1: Хочу альпаку.
3: Альпаке.
1: Альпачку.
2: Но есть же какие-то нормы. Ты же говоришь, кофе он мой.
3: Все, я как хочу, так и буду говорить. Кофе, оно мое.
1: Ну, с альпакой странная история, конечно.
3: Все, кофе, она моя. Принесите мне 2 чашки.
1: Как сейчас говорить альпака?
2: В общем, смотри, день альпака. Не день альпаки, каково, животного. Не склоняется. Кого чего? Альпака. Кому чему? Альпака. Все, запомнили?
1: Альпака.
2: Просто для меня это было непривычно и неудобно.
3: Я так называю альфарты машины, альпаки.
2: А, в общем, у них толстеет не тело, а шерсть. Вот бы так людям. Значит, при избытке еды они реально не набирают вес на боках, просто становятся гуще шерсть и толще.
1: Круто.
3: О, откормил ее 2 свитера плюс.
2: Вместо привычных звуков они издают милое тихое гудение, когда им весело, скучно или грустно. Вообще они милейшие, конечно.
1: Они харкаются?
2: Да. Причем они плюются зеленой кашей. Когда она злится или защищается, она изрыгает содержимое желудка вместе с прижеванной травой и запускает эту едкую массу в обидчика.
3: Кто-нибудь видел альпаку близко?
2: Да, я была.
3: Я тоже видел. Кто-нибудь ждал, что она скажет? Здорово. Я очень ждал.
1: Я вообще опасаюсь от животных, которые харкаются.
3: Но ты ничего не делай, главное, перед ними руками.
1: Верблюды, альпаки в Мурином.
2: Мне очень нравится. Еще у них зубы такие интересные. Прикус такой.
3: Ну, согласись. Здорово.
1: Ну, она прикольная какая-то, но несуразная. Это когда ребенок рисовал и такой, оживите мне вот это вот. И оно все, и оно как-то теперь существует.
2: Ну и классно же.
1: Ну, наверное, да.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
7: Ноутбук полетел. Сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
8: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит Ломбард. Фианит Ломбард. Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
12: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
13: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
12: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
14: Мой сын никуда не поедет от меня.
12: На телеканале «Ю».
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
16: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
15: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
17: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи, другие точно знают. Иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
19: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
20: Категория 16+.
21: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 10 сентября и прямо сейчас.
2: Он, и сегодня вам будет очень важно мнение вашего любимого человека касательно того, что и как вы делаете.
3: Тельцы, сегодняшний день станет серьезным испытанием для ваших отношений.
4: Близнецы, сегодня стоит строить совместные планы на будущее, только не на очень далекое.
2: Раки, сегодня вам не стоит зарекаться и считать, что теперь это дело в шляпе.
3: Львы, сегодня вам следует обновить родственные связи, которые вы давно не поддерживаете.
4: Девы, у вас беззаботная пора. Так чувствует себя школьник в первый день летних каникул, кстати.
2: Весы, сегодня ваша половинка почему-то не будет придавать вашим словам должного значения.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку очень захочется стать вам как можно ближе, роднее и дороже.
4: Стрельцы, на самом деле все не так сложно, как вам кажется.
2: Козероги, сегодня в вас проснется бунтарь, разрушитель и революционер. Вам захочется кардинальных изменений в ваших отношениях.
3: Водолеи, строй глазки очередному представителю противоположного пола. Не забывайте о том, кто в вас влюблен и тот, кого вы уже приручили.
4: Рыбы, сегодня, что бы ни делал ваш любимый человек, вам будет казаться, что действия его ошибочные. Можно было бы поступить совершенно по-другому. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Устный экзамен по истории станет обязательным допуском к ОГЭ для девятиклассников с 2028 года, заявил директор Федерального института педагогических измерений. Он будет проходить наряду с собеседованием по русскому языку. На экзамене школьникам предстоит сдать ключевые исторические факты и уметь логично излагать свои мысли и аргументировать свою позицию. Украина запросила у европейских стран еще 27 миллиардов долларов на оборонные расходы, пишет The New York Times. По данным издания, Владимир Зеленский сообщил союзникам о неожиданно большом дефиците оборонного бюджета. Дополнительные средства нужны Киеву, чтобы покрыть расходы до конца года. В издании отметили, что новый запрос может осложнить отношения Украины с европейскими союзниками. Рамзан Кадыров призвал мужчин Чечни не превращать длинные бороды и укороченные брюки в модную тенденцию. По его словам, молодежь начинает принимать этот стиль у мужчин, которые не посещают мечети и бездельничают. Кадыров также призвал женщин не перенимать арабский стиль одежды и одеваться в соответствии с исламскими традициями. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: провокаторы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну и самое горячее. На данный момент про «Белую» говорили сегодня при мероприятии. «Рекорд» объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Сванки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссея Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, напоминаем, в Санкт-Петербурге Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов, если прослушали, и другие подробности на сайте radiorecord.ru. Ну вот это самое горячее на сегодня, по-моему.
2: Да, надо два идти. Иностранных этих, это и для нас загадка.
1: Да,
2: и
1: да.
2: Для организаторов.
3: Не, ну реально, надо уже готовиться, потому что я пару раз понимала, что, ох, что ж я раньше-то не начала думать, а вот сейчас начала думать заранее, да, про белую одежду, вот про это все,
1: опять
3: про билеты.
1: Акции белизны любой подскочит к 3 октября, поэтому закупите сейчас, это важно. Так, что у нас еще там?
3: Ну, из горячего стартап, мальчики. Мне кажется, вы способны уделать.
1: Стартап, мальчики.
3: А бизнесвумен разводит тараканов и продает их рыбакам. И это очень прибыльно. Это в Таиланде женщина просто для рыбаков взяла, поняла, чего не хватает, стала разводить тараканов. Доход, знаешь, сколько? Примерно 3000 долларов в месяц.
1: А копать червей уже как-то в западло или что?
3: А есть, видимо, ленивые рыбаки.
1: Ленивые рыбаки?
2: В Таиланде, может быть, долго копать до червей.
3: Рыба отлично клюет на тараканов в Таиланде.
2: Стоп, подождите, а просто не пылесосить дома? И все, так. Вот они пришли к тебе.
1: И есть много печенья.
2: Конечно, вот они сами у тебя.
3: В кровати.
2: В одной конкретной комнате так мусоришь, и там у тебя вся комната в этих тараканах.
3: Ну, ты богатый человек, у тебя отдельная комната для тараканов.
2: Это же Таиланд, там все, что ограждено веткой, уже комната.
1: Ты настолько, у тебя представление о Таиланде.
2: Ну, дайте попредставлять. Я не был там ни разу.
1: Это вообще-то же курортная такая зона.
2: О, нет, это, знаешь, Индия тоже курортный городочек.
1: Не считается Индия.
2: Страна, вернее. Но имеется в виду, там есть места, которые можно посетить. И там
3: хорошо,
2: все
3: просто смотрите, насколько велик спрос. Она за 4 бакса продает баночку, бутылочку. Там 50 штук тараканов. И вот такой доход, 3000 долларов в месяц.
1: Они живые, это важно?
3: Ну, должны началось, быть. Подожди.
1: Или сушеные.
3: Ну, она их, если раз.
1: Просто
3: разводит,
1: если живые, то долларов 6.
2: Нет, если это тараканы-аниматоры, которые, эй, рыба, ко мне.
3: Провоцирует. Она разводит их, ухаживает, кормит качественным кормом для кур и обеспечивает свежей водой. То есть она живых дает. В отличие от диких тараканов, эти не питаются грязными отходами с помоек.
2: Она разводит не только тараканов, но и рыбаков.
1: ПП, тараканы для рыбы, получается. Такие домашние. Вот это дорого, реально.
0: На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: В коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр «Love Cinema» в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр «Love Cinema» — фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
10: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
11: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
10: Ответить на 1000 вопросов.
11: А это что? Почему?
12: А вот это что такое?
10: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
11: Лиза, ты что, суп-чипс насыпала?
10: Инструкция по выживанию в собственном доме.
11: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
10: Александр Самойленко, Мария Порошина.
13: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
11: Пройдет.
13: Ты что сказал, Маш?
10: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: завтра же Новый год.
1: Какой Новый год?
0: Вот и я удивился, когда Михаил к нам в чат написал: «Привет, вейкаперы, у нас завтра Новый год, наступает 5787 год».
2: В Таиланде.
0: И я думаю, Михаил, все ли у тебя нормально, пойду-ка посмотрю. Нам бывают, пишут разные личности, да, там, с разным обращением в чат. А оказывается, действительно все нормально. 10 сентября 1492 года на Руси впервые официально отпраздновали Новый год. Новолетие тогда он назывался. А 1 сентября по старому стилю, что, соответственно, 10 сентября по новому, вот это, григорианскому календарю. Поэтому завтра, вот сегодня в ночь у нас Новый год.
2: Меня больше смущает, что 5787 год.
0: И что? Главное же повод.
2: Повод отмечаем, отлично.
0: Мандарины так уже завезли.
2: Завтра все на работу не идем?
3: Ни холодца, ни оливье, ни елки, подарков нет.
0: Ну, вообще интересно, да, можно так поводы себе выдумывать. Ну, кстати, да, реально же в сентябре раньше праздновали. С этим же есть большая теория заговоров, почему это все переместили.
2: На 1 сентября.
3: Стоп, подожди, если есть Новый год, то должен быть старый Новый год еще.
0: Он через 12 или сколько? 13 дней.
2: 14
0: дней. То есть 24-го будет старый Новый год.
3: Подождите, а смотрите, есть новый, старый, а есть зумер Новый год.
0: Ну это что такое?
3: Миллениал, ну я спрашиваю, нам же нужны такие, для каждого свой.
0: Ты просто нам поводы накидываешь, типа.
3: Конечно. Елка должна отрабатывать свою.
2: Завтра еще и день рождения граненого стакана. Ну и всероссийский день трезвости, понимаешь? Сразу же разрешили, запретили.
0: Ну так и живем.
3: Граненые стаканчики, они же еще в поездах раньше были, помните?
0: И есть, по-моему, до сих пор.
3: Вот в этих подставках. Подставка, вы знаете, сколько стоит?
0: Сколько?
3: За 2000 и туда летит.
2: Спасибо, что не смотюгался.
3: Я не могу.
0: Я деда знал, который их собирал. О, такое количество было у него этих стаканчиков. Не спрашивайте, почему знал. Друзья, спасибо большое вам за это утро. Завтра с вами в пятницу услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: С наступающим! До завтра!
3: Всем хорошего четверга! Пока!
4: Вейкаперы. На рекорд.

Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин здесь с вами. Конечно же, на ближайшие 3 часа еще задержусь. Ребята, пошли домой по своим делам. Кто куда, не знаю. У нас 11:00 в Петербурге по московскому времени. Знаете, просто важно, если часы дома мало ли забыли. Ну все в айфонах, все в новых айфонах. Как только, конечно, Apple выпускает свою презентацию, что-то показывают, то все, конечно же, новости читать уже не имеет никакого смысла, потому что раскладной этот iPhone Duo везде теперь вернулся. Русится в сетях. Новый iPhone 18, 18 Pro, про часы даже и наушники все забыли, которые тоже Apple представили. Ну, давайте вот честно в чате мобильного приложения Рекорда ответим. Будем брать, не будем. Меня, если честно, очень зацепила эта новая раскладушка. Что-то новое, что-то другое. Я вообще люблю что-то новое и что-то другое. Поэтому я подумываю через месяцев 9, когда пойдет спад на эту раскладушку, думаю приобрести все-таки. Может быть, БУ, может быть, будет стоить... К тому моменту хотя бы 1100, может быть. А вы напишите, будете, не будете менять смартфон в этом году или ждете подарка, может быть, на Новый год кого-то, да, с обновлением в чат мобильного приложения Рекорда. И вообще, с каким смартфоном ходите? Android, iOS, без споров, просто чем вам нравится ваше устройство, которое прямо сейчас у вас в кармане, в сумочке, в руках и так далее. Жду ваше сообщение, пока расскажу о треках в этом часе. Тини Гесслер. Madonna and Martin Garrix, Bizarre. Calvin Harris услышим. Satisfy, работа. That's what we do. Mike Posner and

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Старт продаж. Квартиры от 5 миллионов.
8: Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
10: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
11: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
10: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики Кронос.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Рубио назвал переговоры Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве содержательными. Американский госсекретарь добавил, что в ходе контактов обсуждали новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих стран, добавил он. Минпросвещение планирует запустить телефон доверия для решения конфликтных ситуаций в школах. Обратиться можно будет по любым вопросам, связанным с конфликтами, а специалисты обещают разбирать каждый конкретный случай. Россияне, которые хотят остаться в Таиланде более чем на 30 дней, могут оформить туристическую визу, рассказал посол Томихин. С 15 сентября в королевстве вступает в силу ограничение по срокам безвизового въезда. Теперь он составляет 30 дней. Томихин отметил, что есть люди, которые приезжают в Таиланд на всю зиму. Как раз для такого варианта и подойдет туристическая виза с продлением. С ней находиться в стране можно 60 дней. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Record. Реклама.
1: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
2: Цена с учетом программ «Тейвин», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
6: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
8: Категория 16+.
9: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
10: 0+.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142.

5. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
12: Ты что, Брэл? 8 часов утра.
13: Да, это время подъема в школу.
11: Взрослые снова учатся понимать детей.
14: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
11: Дети снова пытаются понять взрослых.
15: Только играем по-взрослому.
11: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
16: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
11: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория
1: 12+.
0: Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». Плюс.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
2: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Старт продаж. Квартиры от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
4: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит Ломбард. Фианит Ломбард. Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украин 102-740-37-67-368. 18+.
5: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
6: Цена с учетом программ «Тейлин», госпрограмм и прямой выход от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
11: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
10: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Новый трек на рекорде.
17: Крис Лейк, Крис Лоренцо, Кенни Битс и Кейк. Лонг Джекет.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Dance Radio. Go!

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
5: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
6: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75+.» Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
8: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Паузбербанк, ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
11: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце». «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Сбербанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Автоавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
3: Dance Radio.

Все будет офигенно, непременно. Все будет офигенно. Впереди большие перемены. Я знаю точно, все будет офигенно. Помните эти нетленные стихи из композиции Павла Воли? Я к чему? К тому, что Павел Воля, если вдруг кто-то вот прямо заскучал по этому артисту в плане не стендапа, а в плане музыки, Павел Воля возвращается в свою музыкальную карьеру. Соответственно, видимо, и сольник в Олимпийском, видимо, и различные мероприятия. Я не знаю, может, Павел Воля и диджеем захочет тоже стать и вернуться. Наверняка он где-нибудь там стоял за вертушками. Короче, если вы соскучились по голосу, таланту и музыкальным пристрастиям Павла Воли, то можете как раз-таки на это обратить внимание. Эту новость я нашел в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд», который, естественно, на парковках везде ловит, поэтому, если хотите быть в курсе музыкальных событий, то подписывайтесь. И давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, новая версия легендарного «Illusion» от Бенни Бенасси.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Представь. Ты в мягком кресле, наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema. Фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
5: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
6: Цена с учетом программ «Трейдинг», госпрограмм и прямой выход от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивай свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
9: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
11: Категория 16+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: Рекорд. Новости.
1: В администрации Трампа допускают, что конфликт с Ираном не завершится к концу его срока, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, Венс, Рубио и другие представители администрации на заседаниях обращали внимание Трампа на то, что Тегеран может и дальше противостоять давлению Вашингтона, несмотря на блокаду и военные действия. Лето 2026 года стало для Европы самым жарким за всю историю наблюдений. Август повторил рекордный показатель месячной температуры, зафиксированный в июле 2023 года. Также близкими к рекордным оказались показатели температуры поверхности Мирового океана. Стоимость отдыха в Египте для россиян на предстоящую зиму выросла на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщили в АТОР. При этом раннее бронирование пока позволяет компенсировать подорожание. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».

Dance Radio. Если вы хотите быть всегда в курсе того, что происходит в мире танцевальной музыки, то, конечно же, вам надо подписаться на два телеграм-канала. Первый — это просто Радио Рекорд. Второй — это, естественно, плейлисты Радио Рекорд. В чем суть? Потому что в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд мы размещаем все радиошоу, которые выходят на Радио Рекорд. То есть, если вдруг вы, например, очень любите слушать

транслироваться. Вы, соответственно, всегда можете зайти в нашу телегу, написать там слово там «Трансмиссия», «Пиратская станция Белая» и скачать лайвы оттуда. Если, например, вы были вместе с нами на ВК-фесте, вам понравился кто-то из артистов, зашли, скачали, и все классно. Поэтому будьте вместе с нами, скачивайте любимую музыку при помощи наших телеграм-каналов, и не забывайте, что у нас есть и каналы в Максе. Давайте расскажу, кстати, о треках, которые будут в этом часе. Свежак от Fastboy.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома, старт продаж. Квартиры от 5 миллионов.
7: Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
12: Битва поколений
11: на Муз-ТВ.
12: 5-й сезон
11: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
12: Это новый вызов. Премьера.
13: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев назвал защиту гражданских объектов России от атак вражеских беспилотников одной из важнейших задач. Компании не должны в одиночку противостоять санкционной машине Запада, государство не может оставаться в стороне. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». России и США есть о чем говорить и важно воплощать слова в дела, заявила Мария Захарова в рамках прошедшего Восточного экономического форума. Так она прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае, а также о предмете потенциального диалога. Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. С этим надо разобраться, заявили эксперты. В России создали платформу для обсуждения поправок в действующую редакцию правил дорожного движения, где все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минус. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане,
3: конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
8: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831.
9: Цена с учетом программ «Трейдин», госпрограмм и прямой выгод от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
12: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
11: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

и новые девайсы. Я напомню, что вчера компания Apple провела большую презентацию. Во-первых, показали часы, которые не изменились, наушники, которые почти не изменились, и показали новый iPhone 18 Pro Max и Pro, который тоже практически не изменился, но зато появился новый девайс под названием iPhone Duo. Да, это такой складной телефон. Компания Apple решила все-таки в самый последний вагон залететь вместе со всеми остальными компаниями. Уже все выпустили свои складные телефоны, и Apple такая: ну хорошо, давайте мы это тоже сделаем. И вот они это дело презентовали. Если вы хотите посмотреть, как выглядит новый iPhone Duo, смело можете заглянуть в какие-нибудь телеграм-каналы, в том числе, естественно, Радио Рекорд. У нас там все расписано, сколько что стоит и так далее. Но вы должны понимать, что вот этот iPhone Duo минимально на 256 гигабайт версия будет стоить $2000. Это вот там далеко в Америке. А в России, соответственно, выкатили цены где-то 300 тысяч рублей. Это минималочка. А вот максималка, она будет 2 терабайта. Соответственно, это там далеко будет стоить $3200, а в России, соответственно, под 500 000 рублей. Вот прямо сейчас. Наверняка чуть попозже будет поменьше, но сейчас так. Мне просто, в принципе, интересно узнать. Друзья, кто из вас сейчас слушает эфир Рекорда? Вы, кто-то из вас такие: а чё, хочу? Да, хочу за 250 тысяч купить вот складной iPhone и за 300, может быть, тысяч. Напишите, пожалуйста, при помощи приложения Радио Рекорд. Мы с вами свяжемся и будем дружить, если у вас есть такие желания. Короче,

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребята, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Он хочет вернуться в Волан-де-Морт взрослым. Может, они как-то закрутят эту вселенную?
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе? Как-то тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще же в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится, смотрите, как он в дичи какой-то участвует. Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм. Там этот... Тун Сахур, как его? Татум, как его? Ну, как его этот популярный актер? Накачанный. Джейсон Татум. Тантум. Верде. Все забыли,
2: как
1: да?
2: Как он вылетел из головы?
3: Ну, и фамилия у него, давай!
1: Джейсон Татум, пусть будет.
2: Ченнинг Татум.
1: Вот он ты!
2: Что сделали?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Park – рядом с живописным экопарком Маховые горы.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте. Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4 создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6 готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова Прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
11: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ведь меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00.
14: Категория 16+.
15: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
16: 0+. А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце! Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и «Долгожданный». Новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
17: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в 20-х числах сентября и планирует поднять вопрос о поставках американских систем ПВО. Об этом пишет газета «La Stampa». Спикер украинского МИД Тихий ранее заявлял о предварительных договоренностях по личной встрече Зеленского и президента США в сентябре. Систему биометрического контроля за въездом и перемещением мигрантов планируют ввести по всей России, заявил Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям». Миграционная политика России не направлена против иностранцев, которые соблюдают законы и уважают российское общество, добавил он. Российская банковская система абсолютно стабильна, деньгам граждан ничего не угрожает, заявил Медведев в интервью «Ведомостям». Вбросы в иностранных СМИ о якобы изъятии вкладов у россиян делаются на заказ, отметил замглавы Совбеза России.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Swanky Tunes». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Рекорд. Реклама. Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш Крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
7: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
6: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
16: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
17: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
16: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
18: Мой сын никуда не поедет от меня.
16: На телеканале «Ю».
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете, я пришла в прекрасном настроении, да, сюда, к вам, к любимым в эфир. Но тревога одолела, потому что я почитала, подготовила уже к эфиру наш телеграм-канал. Мне кажется, нам пора ставить маркировку 18+, вот честное слово. Так, смотрите, что у нас опубликовано в нашем телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. Новость очень тревожная. Ученые выяснили, что работа может вызывать у мужчин, да, импотенцию. В принципе, ничего нового, да, сильный стресс отражается, конечно же, на сексуальной функции, ничего не охота, еще эти скандалы с коллегами, с начальством, конфликты, ну, множество факторов, может, зарплата кого-то тоже не устраивает, разве ж такое мотивирует, разве такое возбуждает, ну, конечно, бедные мужчины. Вот диджей Фил сказал, что, в принципе, можно продолжать не работать парням, парни, вы вообще что думаете, пишите мобильное приложение Радио Рекорд. Кстати, еще есть способ, как вас, мужчины, приободрить. Опять же, заглядывайте, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там такие фотки Сидни Суини, вот, знаете, опубликованные. Из одежды там только теннисная ракетка. В общем, я вам все сказала, дальше выводы делайте сами. По музыке тоже расскажу, что у нас впереди. Это Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Еще впереди Offenbach и Miles Away. И, конечно, Anima, Out of My Body. Макс Тайлер тоже в этом часе. Love Forever. Эйф и Meet Me in the Dark уже сейчас. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Не пропустите! Радио Рейв «Колбасный цех». Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ну что, все вещи поместились?
3: Конечно. Это же кроссовер «Чанган». С ним мы готовы к любым поездкам.
2: И сзади много места.
3: Кроссоверы «Чанган» в «Автолига» от 2 100 000 рублей. Ждем вас в «Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Сбербанк», ОСЗ «КМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести аж 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831.
6: Цена с учетом программ «Тойвин», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema, фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
14: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
17: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: России надо надеяться прежде всего на себя в урегулировании вокруг Украины, заявил помощник российского президента Патрушев. Он отметил, что США могут повлиять на Украину, но влияние на Киев оказывают и Европа, что вызывает противоречия. Европейские страны совсем не заинтересованы в мире на Украине, отметил он. Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли отметки в 321 миллиард рублей, сообщил первый замглавы МВД. Большая часть этих денег, 250-260 миллиардов рублей, идет в регион.

0: региональные бюджеты. Летом в России кратно повысили пошлины для мигрантов. Сбор при оформлении вида на жительство вырос в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8 раз, российского гражданства в 12 раз. Информация об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку, распространяющаяся в интернете, не является официальной. Финальной утвержденной версии на данный момент нет, сообщает Прособорнадзор. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Распакупер, это супер. Распакупер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
5: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
7: Потому что гвозди надо надежные покупать.
8: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш Крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
9: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
10: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
11: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
12: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
13: Exit. Born for more.
14: Реклама, не оферта.
15: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома, старт продаж. Квартиры от 5 миллионов.
16: Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
18: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
19: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831.
20: Цена с учетом программ «Трейдин», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивай свои финансовые возможности и риски.
21: Агат. Покупай выгодно.
22: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
23: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
24: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
23: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
25: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
26: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Почему-то мне кажется, что сегодня пятница, сегодня лишь четверг, да, четверг, рыбный день. Кроме того, какой еще сегодня день, друзья? Оказывается, сегодня день поиска в интернете чего-либо. Ну, вы знаете, к чему я подвожу. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд, рассказывайте, что последнее искали, гуглили в интернете. Ну, что я искала? Ну, конечно же, я искала, какой сегодня праздник, и я его нашла. День поиска в интернете. Что вы искали, пишите тоже. В этом часе у нас Крис Лейк и Long Jacket.

Сейчас слушаем фанк, и The Beat is Rockin'. И, конечно, диджей Гоя Мичико. Альфа Арбен прямо сейчас, Body Talk, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
7: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
10: Что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
11: Мой миллиметр зашкаливает.
10: Больше приключений. Больше любви.
12: Это все мне?
10: И еще больше теплых премьер.
12: Ты думаешь?
13: Гарантированно.
10: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
14: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
15: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер привезли в Киев условия капитуляции Украины, считают депутаты Верховной Рады. Они также недовольны тем фактом, что эмиссары США посетили Москву 7 раз, а Киев лишь однажды. Решение продлить линии московского метро в города Подмосковья может привести к удорожанию жилья в отдельных районах на 10-30%, сообщили эксперты рынка недвижимости. Больше всего цены на жилье могут вырасти в менее дорогих районах на юге и востоке Подмосковья, считают они. Компания Apple представила первый складной iPhone Duo с 2 экранами. Внешним на 5,4 дюйма и внутренним на 7,6. Ради тонкого корпуса компания отказалась от Face ID и вернула Touch ID в кнопку питания. Продажи в США стартуют 23 октября, цена от $1999. Также показали iPhone 18 Pro и Pro Max, новые Apple Watch и AirPods 5, а презентацию впервые за 16 лет провел не Тим Кук, а его преемник Джон Тернус.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
13: Только в ленте.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Он хочет вернуться в Волан-де-Морт взрослым. Может, они как-то закрутят эту вселенную?
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе? Как-то тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще же в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится, смотреть, как он в дичи какой-то участвует. Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм. Там этот... Тун Сахур, как его? Татум? Как его? Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум. Тантум. Верде. Все забыли, да?
2: Как вылетел ты из головы?
3: Ну, и фамилия у него, давай.
1: Джейсон Татум, пусть будет.
2: Ченнинг Татум.
1: Вот он ты.
2: Сделали.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
5: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
7: Exit. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
12: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Старт продаж. Квартиры от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
14: Цена с учетом программ «Трейдин», госпрограмм и прямой выгод от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
17: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
16: Новый сезон мелодрам.
18: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
16: Скажи счастью «да».
19: Ты выйдешь за меня замуж?
18: Да.
16: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети. Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
1: Ушу-ху-ху. По границе 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну что там, ждете новый айфон-то? Тем временем, отказаться от новых айфонов призвал россиян депутат Госдумы. Он считает, что их могут айфоны удаленно превратить в кирпич. Он привел аналогию с удалением ВК из App Store. Понимаете, да? Вот что будете делать, как вы считаете? Может быть, будем переходить на более универсальные средства, либо все же дождемся айфона-то нового? Друзья, рассказывайте, готовы ли бешеные деньги отдать за грядущую новиночку? Если да, то пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все почитаю непременно. И вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд обязательно. Прямо сейчас. Бенни Бенесси в этом часе и Illusion услышим.

Tom Boxer и Morena. Ну и обязательно Mo Black, Я море. Кьюгл уже сейчас и Moving to the Sun, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Havail в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Havail Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
5: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
4: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте. Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4. Создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6. Готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова Прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
11: Exit. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
17: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
18: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242. Record Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев назвал защиту гражданских объектов России от атак вражеских беспилотников одной из важнейших задач. Компании не должны в одиночку противостоять санкционной машине Запада, государство не может оставаться в стороне. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». России и США есть о чем говорить и важно воплощать слова в дела, заявила Мария Захарова в рамках прошедшего Восточного экономического форума. Так она прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае, а также о предмете потенциального диалога. Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. С этим надо разобраться, заявили эксперты. В России создали платформу для обсуждения поправок в действующую редакцию правил дорожного движения, где все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте! И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: У меня дело выгорело!
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане, наверное.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ну что, все вещи поместились?
5: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
4: И сзади много места.
5: Кроссоверы «Чанган» в «Автолига» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Ждем вас в «Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
7: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
8: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-840-37-67-368. 18+.
9: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено. Только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831.
10: Цена с учетом программ «Трейдин», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ПАО «Сбербанк». ООО «КМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
15: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Это новый вызов.
15: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
16: Это новый вызов.
17: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
18: Представь, ты в мягком кресле, наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр «Love Cinema» в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр «Love Cinema» — фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое что ни на есть, начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда в течение ближайшего часа. Впрочем, как всегда, по будним дням мы обсуждаем новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! И вот, наконец-то, вышел новый iPhone Duo по цене для россиян примерно в 300 тысяч рублей. Но это, конечно, совершенно неважная новость, особенно в нашей стране, где только 5% могут позволить себе купить его сейчас не в кредит, и только примерно 30% позволят себе его купить в кредит, но не сейчас, а когда он станет дешевле. А как гласит золотое микроэкономическое правило, если вы не можете купить вещь за наличные из своего кармана прямо сейчас, то она не про вашу честь. Так что новость про эти айфоны практически совершенно неважная, и поэтому мы здесь обсуждаем другие новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый второй россиянин прощает долги знакомым и больше не требует денег обратно. Полностью возвращают одолженное только 45% опрошенных. Чаще всего речь идет о небольших суммах до 5000 рублей. Но даже они становятся причиной конфликтов. У 59% респондентов из-за невозвращенных денег испортились отношения с друзьями, родственниками или знакомыми.
2: 59, это, слушайте, это у нас, видимо, столько в стране приходится на коллекторов и приставов, потому что это только они так расстраиваются, когда им денег не отдают.
1: Ну, тогда получается, что я тоже в чем-то коллектор, потому что я дико расстраиваюсь, когда
2: деньги не возвращают. Это очень странно.
1: Очень дико, просто вот весь не в себе нахожусь.
2: Это очень-очень странно, господин Кремов, и не только про вас, потому что такое количество людей расстраиваются из-за невозвращенных долгов. Что это, простите, за меркантильные твари такие? Им что, знакомым друзьям 5000, что ли, жалко? Но даже главное не это. Главное, послушайте, а я не понял, а что они, да и вы, что ли, я не понимаю, вы что, шпионы, что ли? Вы что, не знаете наших негласных российских традиций? Вы что, не знаете, что у нас, у россиян, дать в долг означает подарить? Вы что, не знаете языка? У нас же даже есть, собственно, язык, надо просто понимать, да? Например, слова там, дай там косарь, отдам в понедельник, означает отдам, может быть, через год. Да, там, если говорить там, отдам завтра, это означает черным по белому только одно. Отдам когда угодно, но не завтра. А когда тебе там, знаете, там говорят, отдам скоро, но это значит не отдам никогда. Вы что, не русские, что ли?
1: Ну нет, ну я сталкивался не скоро, а в ближайшем будущем. Ну в ближайшем будущем,
2: да. И вы думали, что вам отдадут? Ну вы, я не понимаю, что с вами не так? Но тут, смотрите, тут, конечно, есть хорошие новости, потому что, как было сказано, каждый второй россиянин прощает долги знакомым и больше не требует денег обратно.
1: Где эти россияне? Я хочу с ними дружить.
2: Вот я, он, да, это я такой. Это значит, что каждый второй наши традиции и язык знает. Да, да, то есть нормальные люди, как мы. Что дать в долг — это пожертвование, это задонатить. Конечно, я когда даю в долг, я, разумеется, я не знаю, что вы за идиот такой, господин Кремов, откуда вы, но я не рассчитываю, что мне их отдадут. Но есть и плохие новости, конечно, да. Там же там было сказано, что полностью возвращают одолженное 45%. Там сказано только 45% опрошенных. То есть 45% это не наши люди, это какие-то шпионы. То есть они отдают долги. Слушайте, а может они еще и кредиты отдают? Может они еще и налоги платят по белому?
1: Ну, как бы, наверное, да. Но слушайте, вот хочу к вам, вас все-таки уточнить. Вот вы говорите, что когда вы даете в долг, вы, ну, дарите, да, то есть донатите, то есть так к этому относитесь. А вы даете в долг?
2: Да, конечно, только у меня есть правило. Я даю такую сумму, которую я не буду требовать обратно, как вот такой болван, как вы. Я даю там 1000 рублей, 2, 3, там 4, 5, я даю, не жду больше. Если у человека есть, там, я не знаю, желание мне отдать, он мне отдаст, а если нет, мы все это как бы запомнили, но я точно не требую. Да? Да, потому что, знаете, есть, а тем более, особенно странно, как, значит, гласит поговорка, да? Берешь там чужие 5000, а отдаешь всего косарь, в которые превратились 5000 после инфляции. Да, и им что, отдать...
1: Но это свой же косарь. 5?
2: Да, да, с другой
1: берешь
2: стороны...
1: Чужое...
2: Согласен. С другой стороны, там, как говорится, берешь чужие 5000, а отдаешь свои, на которые, может быть, уже купил биткоин.
1: Ну, ты к ним привык просто, знаете, просто они родными стали. Даже, может, ничего не купил, просто вот есть и есть. Как бы так прирос к ним сердечком своим.
2: А, это да! Ну, я понимаю, я понимаю вас. Просто мне странно, что вы ждете. Но при этом, значит, каждый второй россиянин... Там было странно, объясните мне, я тут не очень понял. Каждый второй россиянин прощает долги знакомым. Значит, каждый второй — это 50%, да? Но при этом было сказано, чаще всего речь идет о небольших суммах, там, до 5000 рублей, и даже они становятся причиной конфликтов у 59% россиян. Подождите, 50 плюс 59 – это уже 109%. Откуда еще 9?
1: Ну, тут, смотрите, какая может быть штука. Вот дал кому-то денег, да, как бы он тебе долго не отдавал, отношения испортились, ты все-таки выбил свой долг, но отношения, в общем, знаете, осадочек остался, как бы, понимаете? Хотя вот, то есть, ну, такое, на душе такая.
2: А, кстати, как вы выбиваете, расскажите.
1: Я, тактика длительной осады. Звонки, сообщения во всех
2: мессенджерах.
1: Стояние под окном в свете фонаря вечером и глядишь на его окно.
2: Или просто глядишь с укором.
1: Он открывает шторку, а там ты стоишь такой.
2: Да, работает 5000. 5000 дается свои непросто, это понятно. Но вот вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что даже оказывается здесь, вот у нас внутри здесь в студии, мы разделились. У Кремова, значит, одно мировоззрение по этому поводу, у меня совершенно другое. А ведь вопрос очень важный, если он так делит россиян. И оказывается, что столько процентов конфликта приходится на эти долги. Так вот, вопрос серьезный, не, может быть, и не первый, но теперь мы поставим его ширше, как говорят те, кто ждет, что ему дадут долг. Ты даешь денег в долг? Ты берешь деньги в долг? А ты, когда берешь, отдаешь деньги в долг? Или когда ты даешь, ты рассчитываешь, что тебе вернут?
1: И что ты для этого делаешь, да, чтобы вернули, да, тебе деньги?
2: Главное, твое отношение к долгам. Твоя этика в отношении долгов. У Кремова такая, у меня такая. Какая у тебя этика в отношении долгов? Должны отдавать, не должны. Нужно давать, не нужно. Если нужно, то как? Не нужно, то сяк. Вы, люди умные, наверняка долгов выше крыши, как у большинства. Пишите, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Дети в России смогут начать учиться на тюремщиков сразу после 9 класса. ФСИН хочет возобновить программы среднего образования для будущих сотрудников колонии. Курсанты будут проходить практику непосредственно в учреждениях уголовно-исправительной системы, а преддипломную там, где им предстоит служить по контракту. Так ведомство рассчитывает решить проблему нехватки кадров в тюрьмах.
2: Слушайте, ну, а что, ну, ну, я, конечно, это же лучше после 9 класса в тюремщики, чем в тюрьму. Ведь с той-то стороны тюрьмы лучше. Я даже скажу больше. Это мечта любого школьника. После школы в тюрьму. Но в хорошем смысле.
3: Да, это стабильность, это как бы питание трехразовое. Это не нужно на одежду тратиться, на эти все шмотки там, да, покупать себе там где-то на Wildberries. Там тебе дают красивую, прекрасную форму. Но мне обидно, знаете, какое-то слово такое, тюремщики. Вот мне не нравится. Ну, давайте как-то о современном. Там, типа, там, оператор пенитенциарной системы. Ну, вот как, ну, тюремщики. Ну, такой бэкграунд нехороший такой, да? Сатрапы там.
2: Ну, ОПС сокращенно. Нет, ну, да. Так, ОПС звучит тоже тревожно. Ну, надо подумать. Меня не это беспокоит.
3: Гниды казематные.
2: Нет, просто казематные. Ну, без гнид. Ну что, просто казематные.
3: Это цитата в крайнем случае.
2: Но и чего, значит, после 9 класса в тюрьме? То есть, это, конечно... Это очень прикольно, это классная новость, потому что, смотрите, пока ровесники, там вот этих вот девятиклассников, да, девятиклашек, которые соберутся работать в тюремщики, да, пойти, как-то, как у нас говорят, пойти в тюремщики, да, значит, пока их ровесники там, значит, тщеславно думают, что они там станут психологами, там, чиновниками, там, да, что быть чиновником-то престижнее, чем тюремщиком, а ты-то, кто хочет быть тюремщиком, уже знаешь, да, какие они наивные, да, потому что чиновник, это, конечно, хорошо, пока его не примет тюремщик. И вот тут-то чиновник и поймет, что престижнее, да?
3: Да, это вот такие истории. Ну, понятно, что, знаете, ну, конечно, я не хочу... То есть никого не хочу ни в коем случае оскорбить и обидеть. Ну, это среднее профессиональное обучение. Да? Тут идут люди, ну, не отличники, не круглые, да, не олимпиадники, там, не золотыми медалями. Да, тут люди, которые учатся средние. В их классах, конечно, есть какие-то отличники, которые будут. Я был там чиновником, да? И вот он стал чиновником, этот отличник, который смеялся над этим, как бы, ну, таким середнячком. И стал даже замгубернатора. А у наших замгубернаторов, как бы, и замминистров, как бы, только в путь принимают.
2: Да,
3: и вот они встречаются, два одноклассника.
2: Да?
3: Конечно.
2: Так что не надо хихи, что тюремщик, да? Потому что тюремщик у нас в России тюремщик, это в конечном счете, самая престижная профессия. Это, знаете, поначалу у нас хорошо быть бизнесменом, а в конце лучше тюремщиком.
3: Ну да.
2: А, знаете, как говорят, смеется тот, кто смеется последним. А последним смеется кто у нас?
3: Ну вот кто вот с той стороны двери.
2: Да, конечно. Но у меня вопрос. Там он сказал, значит, да, дети в России, да, смогут начать учиться на тюремщиков сразу после 9 класса. А почему после 9 класса? Не поздно ли? Мне кажется, что на тюремщика надо учиться уж как минимум с 3-го. А лучше вообще с 1-го. Знаете, как даже песня была? Помните там... Первоклашка, у тебя сейчас тюряшка. Или как там пелось, я забыл.
3: Ну, там пелось немножко по-другому.
2: Ну, не важно.
3: И это, кстати, так оно и есть. Потому что, смотрите, как бы, профессиональное обучение после 9 класса, как бы, да, там, в колледжах, там, в лицах каких-то там. Ну, до этого есть такая штука, как профориентация. И, возможно, класса с 5-го уже их будут профориентировать.
2: Конечно. Ну, хотя бы, обязательно, хотя бы один урок, посвященный тюрьме, должен быть. Такое тюремное ОБЖ. Или тюремный труд. И даже можно назвать урок «На свободу с чистой совестью».
3: Да, да? Или физкультура. Просто бегать по кругу. Ходить по кругу, знаете.
2: А, но не бегать. Это важно.
3: Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте.
2: Ну и уже, да, может быть, там с 5 класса, как говорите, уже, чтобы пятиклассники учились охранять шестиклассников.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Сегодня вечером на рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
4: Участники фестиваля «Белая».
0: «Сванки Тюнс». В 11 вечера. «Час резидента» на рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте. Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4 создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6 готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова, Прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Radio.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Лошади не спасли россиян от топливного кризиса. Коневоды опровергли рост спроса на животных вместо автомобилей. По словам участников отрасли, интерес к лошадям, наоборот, снизился из-за падения платежеспособности населения. Желающих завести лошадь хватает, но далеко не каждый может себе это позволить. Содержание животного в некоторых случаях обходится даже дороже, чем владение автомобилем.
2: Ну, это, конечно, я вам скажу. Смотрите, на автомобиле там что? Там поменял только масло, там, антифриз, ну, или двигатель, убитый плохим бензином, да? А для коня, смотрите, нужно купить себе шапочку жаке, эти обтягивающие штаны.
3: Белые, жаке, беленькие такие,
2: белые,
3: классные,
2: обязательно,
3: лакированные,
2: да,
3: сапоги,
2: да,
3: со шпорами.
2: Да, кожаный кнут в секс-шопе.
3: А нет, тоже
2: кнут,
3: денег стоит.
2: Не кнут,
3: кнут — это уже повозка. Ну, хлыст. Стак, да, или о, нагайку.
2: Вы знаете, конечно. Я не знаю, вы это знаете, как...
3: Как кавалерист, посещает, да, гусар.
2: А не как тот посещает секс-шоп. Потом что там? Овес нужно купить. А лопатку, вот эту лошадиные какашки с дороги собирать. А седло потертое. А шпагу. Знаете, как говорят, конь без шпаги — деньги на ветер. А еще... сударь, или это уже, ну,
3: а,
2: не важно.
3: А еще, смотрите, как бы, для машины в наше время уже не нужен, обязательно не нужен гараж. Для коня конюшня обязательно нужна.
2: Конечно.
3: Конюшню нужно иметь.
2: Конечно, дороже, да, и там, и нового Бентли, например. И с точки зрения понтов, знаете, и опять же, а вот смотрите, там, например, Бентли, даже какой-нибудь там Чинган, да, ты его можешь купить в кредит, а коня в кредит дают? Коня в кредит не дают. Коня в яблоках тебе дадут взять.
3: Нет, но если был бы спрос, я думаю, начали бы давать, как бы, всякие там конезаводчики. Там. Ну, нет.
2: Я вот, если, вот, значит, пока не дают, да. Значит, и в любом случае, значит, я скажу так. В любом случае, конь сейчас, по сравнению с автомобилем, это просто беспонтово. Знаете, ну, не Бентли. Потому что конь, это всего лишь одна лошадиная сила. Пацаны не поймут. Если хотя бы, я не знаю, там, в упряжке тройка, да, это еще куда не шло? Это три эти.
3: Ну, три лошади.
2: Да, куда не шло. Да, а так, что это такое там? А, с бубенцами, да, еще куда не шло?
3: Тройка должна быть обязательно с бубенцами. Без бубенцов это уже не то, не те ощущения. Бубенцы должны быть.
2: Вы это говорите опять как наездник или просто качалка?
3: Теоретик.
2: Ну, с бубенцами всегда лучше, да, господин?
3: Зато на коне ты сидишь выше всех, как бы, в движении.
2: Ну, как
3: же выше троллейбусного водителя.
2: А если ты на Хаммере, например? Не факт. Ну, хотя, да, тут спорно, да, но это, пожалуй, плюс.
3: А сюда еще плюмаж такой?
2: Куда? Туда именно? Ну, объясните мне, я просто не понял. Было сказано, да, лошади не спасли россиян от топливного кризиса, да? Типа, и кто там эти коневоды, да, провергли рост спроса?
3: Коневеды.
2: А, я думал, коневоды.
3: Нет, коневоды.
2: Коневеды,
3: конечно,
2: сказал, да?
3: Нет, коневоды,
2: а,
3: конечно.
2: Это... Ну, а в чем разница между коневодом,
3: ну,
2: и коневедом?
3: Ну, вот, например, они, у них есть лошади, а вот я, например, коневед. Я шарю в конях, но коня у меня нет. Теоретик.
2: А коневод, наоборот, что он не шарит, но есть конь. Кто бы, да, понимаю. Но, и значит, они опровергли, да, они, как бы сказано, лошади не спасли от топливного кризиса, они опровергли рост спроса на лошадей вместо автомобилей. А что, был такой спрос? То есть что-то кто-то реально после вот начала проблем с бензином хотел купить себе коня или просто присматривался?
3: Мы даже шум такой оставил информационный, мы даже это перетирали с вами.
2: Нет,
3: в эфире.
2: Нет, да уж это просто так, ну просто, знаете, же шум, ну чтобы реально. То есть после, значит, проблем с бензином захотели купить коня, а после проблем с Wildberries захотели купить голубя, чтобы посылки через него, да? А после блокировки Telegram... Пергамент и гусиное перо. Нет? Не хотели мне купить?
3: После телеграмм нужно как бы азбуку Морзе купить. Ну, телеграфный аппарат.
2: Но я, знаете, все вам скажу. На самом деле, вот зря. Вот я сейчас я уже думаю, что зря нет такого спроса на коней. Это оказались просто слухи, и это очень плохо. Потому что это очень... Конь — это круто, если так реально разобраться. Понятно, что мы все консервативные, инертные, да? Но и смотрите, вот просто представьте, а? По Ленинскому проспекту. Да на коне. Да до улицы Салова. Это же, да, одно удовольствие. А потом на конную.
3: А я бы по конногвардейской бы, да, рассекал бы туда,
2: да, сюда. Эй, судебеший пнем! Да, это раз. А потом, смотрите, в Питере на самом деле коней так много, да, что как будто проблемы с бензином уже лет 20.
3: Ну, это в сезон, знаете, вот туристы приезжают. Зимой это ты не встретишь санки, сани запряженные.
2: Да, но все равно они есть. Но зато, судя по количеству коней здесь у нас в Питере, у нас нет проблем с овсом. Да, тут точно все хорошо.
3: Настолько овса в аптеках продается.
2: Да. Но, и смотрите, нет, действительно, ведь конь в городе, это ведь хорошо, на самом деле, даже не только из-за бензина. Это круто и по другой причине. Смотрите, во-первых, парковки. Ведь скажите мне, сейчас это самое больное место у этих там автомобилистов, у всех, да? Негде парковаться, центр платный, тут не воткнешь, там просто, да, ну реальная проблема, да? А парковки для коней не запрещены. Вы когда-нибудь видели где-нибудь знак перечеркнутого коня?
3: Или, ну, пока или, нет, или слушайте, но если бы появились как бы много наездников на улицах нашего и других городов, то появились бы такие знаки, перечеркнутый конь, там, коню не валяться здесь, знаете, там,
2: и появились бы... Да, не в коня корм, это вот что может быть, что
3: за знак это... Зубы не смотрят, не смотреть.
2: Это у заправки. Ну, пока нет, в любом случае, да, пока нет. А потом, смотрите, потом нет проблем с заправками, да? Ведь любая бабушка, которая кормит голубей овсом, она может и лошадь покормить, например.
3: Ну, на лошадь бабушка не любая, на посёлке. Тут нужно бабушек 20, а то и 40. Да, и когда вот все, будет очень много коней, возникнет проблема с эвакуаторами. И можно, я уже придумал все. Можно привлечь к эвакуации коней цыган. Ну, правда,
2: ну, есть шанс,
3: что они уйдут его в Калужскую область, они на штрафстоянку, да.
2: Да, а может, и не на штрафстоянку. Тут был случай, знаете, где-то новость была, цыган завел на 9-й этаж коня. Ну, на 9-м этаже, чем плохо. Но главное даже не это. Главное, что с конем, смотрите, ведь самое главное, нет проблем с гаишниками. Потому что никто не остановит. Конная полиция вроде где-то еще говорят есть, а вот конного ГАИ нет.
3: Цыган. Привлечь.
2: Но и гаишников сейчас в этом смысле мало. А главное, ведь главное, нет конных камер. Ну, на уличных, которые снимают на коня направленном.
3: Хотите Мартину слышать? Кого привлечь?
2: С камерами. Да я не очень понял, цыган с камерой что?
3: Снимали.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Имитация бурной деятельности действительно помогает продвигаться по карьерной лестнице. Начальство чаще замечает сотрудников, которые сидят перед монитором с максимально сосредоточенным лицом. Психологи выяснили, что умение демонстрировать занятость и правильно подавать свои усилия может приносить более высокие оценки руководства, даже если по реальным результатам такие работники не превосходят коллег. В итоге спокойно закрывший все задачи сотрудник рискует проиграть тому, кто весь день изображал занятость.
2: Так все-таки подтвердилось, значит, да? Значит, все-таки выяснилось окончательно, что начальники идиоты. То есть в этом новость же, да, я так понимаю? То есть новость, вот что самое главное. Новость, что начальников не просто легко обмануть имитацией бурной деятельности, уж даже круто и нужно обмануть. Да, любой развод они схавают за милую душу. Знаете, я вам скажу честно, я всегда на это надеялся, но точно не знал. А вот теперь, всегда, когда начальник будет идти по коридору, я буду делать вид, что говорю в микрофон. Да, а вы вот делаете вид, что закрываете задачи, рискуете это, сами знаете.
3: Ну, маленькая вопрос. Правка. Если все остальные начальники идиоты, то наши просто доверчивые.
2: А, это
3: добрые люди, да.
2: Это я не сказал, да?
3: Нет,
2: я первый сказал. Люди. Я первый об этом подумал. Я просто не успел сказать. Это я так для начальства исключительно. Знаете, но мне больше всего нравится этот, это я обожаю. Я обожаю этот вот офисный новояз наш. Как там было сказано? В итоге, типа там, закрывший все задачи сотрудник рискует проиграть тому, кто весь день изображал завал. Я это обожаю. Закрывший офисный там задачи сотрудник. Слушайте, они... Что с ними не так? Они теперь задачи закрывают? Мы в наше время задачи решали. А они их что, просто закрывают? Знаете, как крышка унитаза, не спуская. А еще лучше, я вам скажу, не закрывать задачи, а затыкать. Заткнул офисную задачу, чтобы не воняло. Или чтобы не торчало. Ну, и хорошо, закрывают они задачи.
3: Ну, не знаю, мы в наше время решали не задачи, а вопросики решали. Темки разные.
2: Это да. Ну, не задача, да. Тут тоже верно.
3: Вопросики порешаем.
2: Да. Ну, не закрывай. Хотя мне закрой вопрос у нас был еще такой.
3: Закрывали вопросики.
2: Да, правильно. Решали вопросики и закрывали вопросики. Да. А эти задачи решать. Ну, окей, давайте, значит, итог новости. Значит, очень полезная информация. Значит, имитация бурной деятельности, как было сказано, действительно помогает продвигаться по карьерной лестнице. Ну, это, кстати, всех касается, да?
3: Ну, тут почему-то говорилось только о тех работниках, которые тырят в монитор, как бы. Ну, пялятся.
2: А таксист?
3: Ну, вот таксист, токарь, там, не знаю, столивар, там, дровосек.
2: А вот дровосек куда пялится?
3: Вот как начальник, главный обер-дровосек, как бы, да? Такой, да. С огромным топорищем.
2: Дровосек, типа, пялится в дрова. И идет главный дровосек. А этот пялится.
3: А вот тут это не сработает, как бы.
2: Жаль, подумали дровосеки. Но в любом случае, ребята, если вы не дровосек, если в офис, значит, пора имитировать, раз это так. И кто нам все это сказал? Это же нам все, да, это нам все сказали психологи.
3: Ах ты, черт.
2: Да, и вот они уже...
3: Вот они черти.
2: Да, нет, а вот просто психологи уже начали имитировать бурную деятельность. Вот всей этой фигней, которую мы только что услышали.
0: Крем-хруст-шоу. Реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6.

0: J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: Эфир – это не билеты в Таиланд. Штука совершенно бесплатная. Даже для вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, а может быть, для вас и в первую очередь, пользуйтесь как хотите, пишите все, что хотите. Кое-что из того, что вы понаписали, мы в этот бесплатный для вас эфир сейчас почитаем. Народные новости это у нас называется, и что там?
1: Ну, тут у нас была очередная статистика вследствие очередного опроса о том, что каждый второй россиянин прощает долги знакомому и больше не требует денег обратно. Ну, речь идет о небольших суммах. При этом 59% респондентов заявили, что у них испортились отношения с близкими, с родными, со знакомыми из-за того, что те не возвращают деньги. О долгах мы сегодня говорим. Ты кому-то должен, кто-то должен тебе. Отдаешь ли ты, не отдаешь ли ты, отдают ли тебе. И все это какое, ну, на примерах желательно. И вот есть у нас такие просто радикальные, я бы сказал, невозвращенцы долгов в данном случае. Вот Елена, например. В долгах, как в шелках, и не парюсь. Сама в долг не даю и долги не прощаю. Я многодетная мать. Мне все должны, а не я им.
0: Тихо. Все, согласен. Не, оставь себе, нет, тут вопросов нет. Я надеюсь, ничего не... Как ее зовут?
1: Елена!
0: Очень хорошо, надеюсь, все хорошо. Нет, все нормально. Если что, это... Мы разошлись краями, да?
1: Ты нам ничего не должна.
0: Не-не-не, все хорошо, все ровно.
1: А вот есть люди, которые работают потоньше с теми, кто одолжил им денег. Ну, должен я корешку. Ну, там нормально все. Я жду, когда он помрет.
0: Вот. А там нормально, в смысле...
1: Такой...
0: Нет, ну это, кстати, нет. Нет, ну тут смотри, чувак, тут как сказать. То есть, конечно, нет, тут нормально. Ну, не то чтобы как бы для него нормально, да? То есть, о чем идет речь? Это знакомая всем нам классика, да? Чувак, брать деньги в нужный момент. Вот мы же берем, понимаете, вот люди не думают, они думают, да, вот я возьму бабки, а потом, там, да все равно ему сейчас не надо, да потом отда, а портится отношение все равно. А если ты берешь деньги в правильный момент, а именно когда человек, как он там сказал, у него все нормально, то есть скоро помрет,
1: да? Ну, типа, в ситуации там, а там нормально, да. ситуация решается.
0: Ситуация хорошая, да. Тут, и смотри, и никаких проблем, да, взял у него деньги, через, сказал, отдашь там послезавтра помер, и никаких обид. И никакой проблемы. Почему вот люди такие такие болваны? Ну почему берут деньги? Ну почему нельзя взять деньги, когда уже видно, что человек, уже нормально,
1: да,
0: все.
1: Ну ладан дышит там, да.
0: Вот как это объяснить?
1: Не, можно как бы, если ты оптимист, это как бы... Руководствуешься этой известной пословицей китайской о том, что если сидеть на берегу реки, рано или поздно проплывет труп человека, который дал себе денег.
0: А на это, я вам скажу, бессознательные и рассчитывают половина тех, кто берут деньги в долг. Ведь, смотрите, вообще у нас же какая психология? Да? Она, кстати, эта психология имеет определенное объяснение, но оно долгое. Поэтому его в хорошем смысле опустим. Но суть такова. Мы берем деньги, мы думаем, мы этого не осознаем даже, что, смотри, деньги у меня уже на руках. А что там с ним случится завтра, послезавтра? Это неизвестно. Но деньги же уже у меня. И в этом смысле, посмотрите, как банки рискуют. Говорят, банки там мироеды дают под такой процент. Они дают у тебя уже деньги. А что будет с этим банком завтра, вообще мы не знаем.
1: А банки у нас как бы не из первого эшелона.
0: Конечно.
1: Они как бы закрываются
0: особенно,
1: постоянно.
0: Так да. Вот и с банками такой же принцип. Да? Брать в тот момент, брать правильно, когда знаешь, что у банка как там все нормально. Скоро... помрет. Вы знаете, вот я вот всегда вот кредит, если брал, у меня, честно говоря, было всего один раз в жизни кредит. Я брал того банка, который знал, что скоро помрет. Он помер,
1: нашел,
0: Он помер, правда, немного там было, у меня 1600.
1: Может, он из этого и умер?
0: Последняя
1: капля, да,
0: диета, которая переломила верблюду. Да, возможно.
1: Так, вот тоже еще такая вот сложная ситуация. Привет, Крем и Хруст. Я сейчас не даю в долг. После того, как у меня один знакомый по кличке Жора занял 5000, все время кормил завтраками. И в итоге он решил записать мне видео, как он по типу Дзюбы наяривает на камеру. И отправил мне. После чего кинул в черный список, и больше мы не общаемся.
0: Я не понял, это он типа так долго отдал?
1: Посчитал, что достаточно.
0: А почему? Даже с лихвой.
1: Можно продавать, монетизировать как-то.
0: Ну, это хорошо, что 5. А знаешь, да даже если бы ты ему дал миллион в долг, и он тебе прислал такое видео. Все, подарочки, я дарочки, я тебе...
1: всей души, как бы, да, это не какие-то деньги бездушные. Это я тут старался, наяривал. А вот еще.
0: Подождите еще, дайте мне это осмыслить. Это надо запомнить. То есть, если что, я могу взять деньги в долг, а потом послать такое видео.
1: Все. Важно заблокировать этого человека, которому послали видео. Ну, то есть, в черный список.
0: Да, нет, это не надо. Зачем черный список? Ты ему уже долг отдал. Где такой?
1: Мы все разошлись.
0: Да, разошлись краями. Ты мне миллион, а я тебе что?
1: Ну, вот это вот все. Так. И вот человек, видимо, на опыте дает совет всем нам и слушателям в том числе. Давать в долг не нужно, но можно активно брать. Всегда найдется на что потратить деньги. На новую технику, новые джинсы, поездки в Таиланд. Нужно помнить, что вы сможете найти новых друзей и знакомых, и отдавать долг не придется.
0: Конечно. Никогда нельзя забывать, что мы всегда... Зачем? Вот, понимаете, люди так привыкают к одним и тем же. Ну, расширь ты кругозор. Ну, столько хороших людей вокруг. Че с одним-то дружить?
1: А эти все уже как бы...
0: Да, эти отработали, конечно. Ну, ищи новых. Для чего нас учат всякие коучи, кстати, искать новых знакомств, расширять новые люди.
1: Выходить из зоны комфорта.
0: Ну, или наоборот туда заходить. А вот чувак пишет, вот Роман пишет. Как говорил мой дед... Вот, кстати, Кремов, вопрос к вам не случайный, а вы уже должны это понимать. Вы должны понимать психологию деда, мыслить как дед, потому что вы уже почти дед. А вот что говорил его дед по этому поводу?
1: Вот и по известной долгов. Схеме старинной. Как говорил мой дед, я твой дед.
0: А если по поводу долгов, что?
1: Я твой дед, и ты мне должен по жизни.
0: Близко, почти, мыслите как дед, молодец. Пишет, как говорил мой дед, дал в долг, забудь. Но вообще, да, это действительно проблема дедов некоторых. Дал в долг и забыл все. И, кстати, бывает, что дед забыл и как его зовут.
1: А, да? То есть вообще с памяти порвали. Вот, послушай меня, внучок. Дал долг, забудь. Что, дедушка? А?
0: Что?
1: Я что-то говорил?
0: Да.
1: Я ничего не понял.
0: Забыл. Да, это да. И поэтому вот это отсюда важное правило. Вот если ты даешь деньги в долг, то лучше быть дедом. Да, а если ты даешь деньги кому-то в долг, то кому угодно, только не деду. Вот вы, кстати, когда ему деду давали в долг?
1: Нет, ну как бы. Да я какому деду? Я бабке-то не давал никаким. Деду, скажешь уже.
0: Так, ну что, давайте последний.
1: А вот по теме. Дал Арафату 5000. Он вернул 2,5 и снова взял еще 2. Ну, вроде же, что-то правильно. Я думаю, не обманет.
0: Кстати, это очень хорошая стратегия.
1: Очень хорошая. Да, давайте еще стендап, еще брать.
0: Не-не, сначала. То есть, это ведь Арафат, я не знаю, кто это гений. Познакомь, не надо. Хотя нет, не надо, не знакомь, потому что мне деньги свои нужны еще. Смотрите, ведь стратегия тоже есть. Вот просто, ну, вот примитивные люди. Возьмут в долг и не отдают. А потом кормят завтраками, тем самым еще купят агрессию, да, так сказать, у человека, которому не дают. Арафат, вот гениальная стратегия. Дал 5, да? Через какое-то время, говорит, слушай, сам звонишь и говоришь, давай, слушай, извини, вот сейчас не могу полностью, вот я тебе верну. И дает 2000. И человек думает, о, отдает. Порядочный человек, такой бывает редко, еще сам, обычно сам-то никто не звонит, не предлагает.
1: Да.
0: Но дам 2, а дай мне еще 2500. И, конечно, ты дашь, разумеется. Другое дело, тут плохая новость, кто-то пишет, Лев, да?
1: Лев,
0: плохая,
1: да,
0: новость,
1: да.
0: Плохая новость только в том, что... Как-то, конечно, вроде все правильно, но больше он тебе уже не позвонит.
1: Возможно, уедет на свою Арафату.
0: Да, в Арафат. Большой. Вот пишет. Слушайте, очень много не по теме, не могу не почитать. Вот давайте не по теме, что тут. Вот Рафик.
1: Да.
0: Вопрос задает. Чего? Рафик спрашивает. А зачем продают туалетную бумагу со вкусом ананаса? Арафат, ну, не странно.
1: Какой Арафат? Рафик.
0: Ой, Рафик, прошу прощения, в голове-то Арафат еще.
1: Арафат-то знает,
0: да,
1: зачем.
0: Дорогой Рафик, мне очень странно, тебе это как ребенок. Туалетную бумагу со вкусом ананаса продают за тем, что если, например, у тебя от туалетной бумаги со вкусом апельсина уже диатез. Что, непонятно?
1: Ну, а тут непонятно все. У меня к Рафику встречный вопрос.
0: Нет, ну, съел, ну, понимаешь, так? Ты, ну, уже все, ну все. Туалетная бумага со вкусом апельсина уже в рот не лезь.
1: А вот да. Ты что, точно знаешь, как пробовала на вкус? На запах, да, я понимаю,
0: да,
1: что...
0: На вкус,
1: вот,
0: конечно.
1: А как, и вкус,
0: а как ты знаешь вкус?
1: Вот да, вот я не...
0: Ну, странно. Поэтому все. Ну, попробовал со вкусом апельсина, со вкусом лимона. Попробовал со вкусом туалетной бумаги. Хочется со вкусом ананаса. Ну что? Ну что, нет, что ли? И я не знаю. Но это к чему он спросил, кстати? Не знаете?
1: Ну, потому что вот попробовал и задумался. Вот, а зачем? Есть ли кто-нибудь еще такой, да? Потому что все обычно реагируют только на запах, на этом ограничиваются. Типа, пахнет, на этих клубничках там. А какой вкус у нее? Шут ее разберет.
0: Я действительно, я тоже себя поймал на том, что я не знаю вкуса туалетной бумаги.
1: О чем же и разговор?
0: Кстати, да, нет, я вот сейчас просто подумал. Вот, кстати, вот смотрите, вот у нас. Сейчас, секунду. Это, так.
1: Будут задавать вопрос, а зачем в студии рекорда туалетная бумага?
0: Но это уже будет не Рафик.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу.
1: Налоговая сможет следить за балансами, переводами и устройствами россиян с цифровыми рублями. ФНС получит доступ к этим данным с 1 июля 2027 года. В предусмотренных законом случаях служба сможет запрашивать сведения об остатках и операциях, а также IP и MAC-адреса, номера телефонов, сим-карт и другие идентификаторы устройств. Это позволит связывать различные счета, искать скрытые доходы, использование чужих кошельков и признаки дробления бизнеса.
2: А у нас уже, чтобы уйти от налогов, дробят бизнес?
3: Слушай, я не понимаю, что такое дробление бизнеса. Для меня это что-то на богатом языке. Дробление бизнеса.
2: Да, ну я вам примерно объясню. Но понимаете, в чем дело? Дробление, но это пока, видите, это чисто на бумаге. Да, это чисто там документальная история. Там. Ну, когда делят, знаешь, там... условно, единое ОАО, да, там, между несколькими разными компаниями. Там, или там, не знаю, предприятиями, предпринимателями, не имеет значения. Но самое главное, что это пока на бумаге они так уходят от налогов. А это же только начало. У нас же, надо сказать, сила действия равна силу противодействия. Значит, налоговая все больше и больше, значит, кидает лассо все крепче, а эти все больше уходят. Значит, и пока это только на бумаге, они дробят бизнес, а дальше будут дробить его физически. То есть, чтобы уйти от налога, знаете, раздробил ларек с арбузами на две части. И налогов меньше, и арбуз
3: с половинкой. А, кстати, они уже начали. Вот они вот делят арбузы по половинкам, по третям даже продают.
2: А, уже так
3: вот
2: даже?
3: Вот у меня возле дома лавка. Вот я думаю, раньше как... только, в наше-то время, да, цельный арбуз. А сейчас вот завернут его в целлофан,
2: да,
3: какой-то.
2: Да, дробление
3: мухи
2: бизнес.
3: Мухи летают, потому что арбуз открытый там. Это же дробят бизнес.
2: Дробят, да. А секс-шоп? Бывает, что вместе с игрушками на два вибратора?
3: Так, ну, это нет, это есть какие-то вещи.
2: По горизонтали. Нет, я надеюсь, да. Но что только не делать, чтобы уйти от налогов. Но, значит, это как понятно, но, значит, что там налоговая сможет следить за балансами, да, переводами, устройствами, значит, с цифровыми рублями. Правильно я понял? Услышал, да?
3: Да, что? Это тоже давно, что цифровые, что,

0: топливный кризис добрался до казино. Россияне стали реже ездить, проигрывать деньги. Этим летом легальные игорные зоны приняли почти 716 тысяч посетителей. На 4% меньше, чем годом ранее. А посещаемость упала впервые за 5 лет. В отраслевой ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма считают, что причина в проблемах с транспортной доступностью и спаде внутреннего туризма. Легальные казино по закону находятся вдали от городов, поэтому из-за дефицита бензина добраться до них стало сложнее.
1: Слушайте, а так может быть вот в этом реальная причина дефицита бензина? Может быть, так лечат лудоманов? Типа, ну, не добрался до казино.
2: Ну да, а с другой стороны, что они такие зажратые, эти вот лудоманы, эти любители игр? На электричке что, нельзя доехать до казино?
1: Нет!
2: На своем авто, на личном, да, вот на кабриолете подкатить красиво, как в Лас-Вегасе.
1: А ты электричку, когда будешь играть, потом не продашь. Автомобиль, когда уже все спустишь, да, нет смысла. Нет, это, конечно, хорошее лечение игроманов, очень хорошее, что раз нет бензина, значит, не доберется. Правда, знаете, правда говорят, что без бензина они могут добраться до онлайн-казино. Знаете, до Азина три топора.
2: Ну, а если с интернетом будут проблемы, вообще ходят такие слухи панические, то можно играть просто тупо, как раньше, в офлайн-очко.
1: Но в любом случае, если они вдуют все деньги в онлайн, очко, казино, то утешение будет хотя бы, что не потратили на бензин. Смотрите, на самом деле дефицит бензина действительно не так и плохо. Мы всегда видим вещи только в плохом свете, да, стакан всегда наполовину пуст. А ведь еще из-за дефицита бензина, ведь не только лудоманам, да, не добраться до казино, но давайте смотреть в позитивном свете, из-за дефицита бензина и ворам не добраться до банков. Поэтому стали реже грабить банки, да? И проституткам до борделя, а значит, нравственность стала лучше. Григорию Лепсу сложнее добраться до микрофона на сцене. А значит, снижается риск, что он на сцене упадет. Я видел недавно, он там какое-то видео, он чуть не упал.
2: Он должен беречь себя, конечно.
1: А судя по тому, что на сцену и на телевидении никак не может добраться Аркадий Укупник, то бензиновый дефицит уже очень давно.
2: Да, и, кстати, вот тут странно. Стали реже ездить, проигрывать деньги. Вообще-то все, и россияне, и российские, и американские игроки, и любые, монгольские, едут выигрывать деньги. То есть не факт, что они где-то выиграют, а проигрывать деньги.
1: Странный, вы какой человек.
2: Поеду-ка я проиграю деньги. Нет.
1: Выигрывать деньги – это едут владельцы казино. А те, кто играет, конечно,
2: они так думают,
1: ничего.
2: Верят,
1: нет, конечно, Саня, они не верят. Они реально, ну что, вы их за идиотов считаете?
2: Да?
1: Они реалисты, нет. Поэтому нет. Поэтому, смотрите, бензиновый дефицит, который помогает сейчас, видите, не могут добраться до казино. И не только до казино. И это даже очень неплохо. Мы, благодаря этому, не можем добраться до плохих всяких мест. Правильно?
2: И плохие всякие люди не могут добраться до нас.
1: До нас. Это тоже
2: хорошие места.
1: Например, кстати, вот наша тема. Должен кому-то, а должник не может добраться до тебя. Правильно? И поэтому вот деньги... Наоборот, заработал. Но единственное, кого дефицит бензина не касается, это телефонных мошенников. Потому что на их заработок это никак не влияет. На их заработок, знаете, влияет только дефицит бабушек, которые они разводят. Но с бабушками, слава богу, пока дефицита нет.

0: 20 часов 55 минут. Кремов уже привстал, надел свой облегающий с длинными узкими рукавами зипун, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот по поводу долгов нам мы просили тебя написать, и ты пишешь.

0: Вот Леха пишет. Очень давно был в бане в Вырице. Без денег. Сказал, завтра занесу. И не занес, забухал. До сих пор стыдно. А сейчас в Вырицу ехать из Карелии. Да
1: нет,
0: ну его.
1: Нет, нет, ну что?
0: Карелии в своей бане есть. Зачем?
1: Да не терзай себя, действительно. Ну, чувак, ну Вырицу, ну из Карелии. Ну,
0: вот вообще, это такой крюк такой.
1: Да? Конечно, да нет, разумеется. Я думаю, не понял. А не отдал, потому что забухал.
0: Да,
1: а сейчас до сих пор не протрезвел? Или протрезвел, но уже не Вырица, но уже в Карелии.
0: Да, уже в Карелии. А, так вот забухал, понятно. Что оказался в Карелии?
1: Да.
0: Из Ленобласти, из
1: Вырицы. Нет, ну это понятно. Тут, понимаешь же, главное, что? Главное себя не винить. Главное себя оправдать. Понимаете? Ну столько оправданий. Я бы на твоем месте вообще не дергался. Вот, знаете, вот, извините, не могу, вижу просто сообщение от, кстати, от Рафика, от того же, да.
0: Сегодня акции.
1: Да, но он уже не вопросы задает, он уже задается. Почему звук из, я не могу это слово прочесть, ну, смягчу, из задницы. А почему, кстати, звук из задницы у Рафика, не знаете? Ну, ведь бывает такое. Ну, там, не знаю, ну, там, Алексей, неважно, Рафик, да, вдруг слышит у себя в заднице звук. Вот что делать?
0: Это все потому, Рафик, что ты распробовал туалетную бумагу со вкусом ананаса.
1: Не надо
0: использовала по назначению.
1: Да. То... Обычный эффект. Так, давайте, слушайте, очень голосовых много, мы их никогда не слушаем, а люди пишут, хотя мы их, в общем-то, и не просим даже. Так, ну давайте какой. Ну, знаете кого? Вот смотрите, вот есть люди с именами там разными, а вот есть неизвестный. Это же всегда, это интрига же, да?
0: Ну, давайте, давайте.
1: Давайте рискнем сейчас.
2: Привет, Рекорд, подскажите, когда в вашем списке радиостаций появится направление кей-поп?
1: Ну, отвечать вам! Ну, кто у нас специалист по кей-попу?
0: Да, я специалист по кей-попу. А в нашем списке радиостанций, наших как бы интернет-радиостанций, их там действительно очень много разных, но кей-попа нет. И появится только тогда, когда появится кей-поп из Северной Кореи. Мы с ней дружим. Вот когда они из Южной, знаете, как да, непонятные, мутные.
1: Конечно.
0: Вот, запишут там...
1: А, нет, понимаете, но из Северной Кореи это будет не кей-поп, а северный кей-поп. А можно даже без этого спорного, странного кей. Просто северный поп.
0: Или... Да нет, ну какой?
1: Нет, что-то просто кей? Такой. Нет.
0: Для нас кей это как бы в первую очередь Северная Корея кей.
1: Да.
0: А там же Южная где-то.
1: Да, так что жди. Вот он еще что-то пишет по этому. Так, ну, вот смотрите. Сейчас. Сейчас. Вот пишет. Вот Данила пишет. Жене, по теме, кстати. Жене лучше не давать в долг. Никогда не отдает. Слушайте, а вот скажите мне, а... Когда ты даешь деньги жене, это называется в долг, да?
0: Ну, как, если даешь ей в долг, если даешь не в долг, то даешь не в долг. Но если оговорили, что в долг, значит, будь любезна отдавать.
1: Нет, а бывает, я просто, ну вот, просто это вот, есть такой термин, да? Есть такое юридическое понятие, дать жене в долг?
0: Ну, конечно, а что же человек, две руки, две ноги, может взять в долг?
1: А нет, это просто взять может, потому что это ее деньги. Твои деньги, это ее деньги. А в долг это вот что за ситуация?
0: А когда вот не все ее деньги... То есть не все мои
1: она
0: деньги.
1: Она говорит, дай мне
0: деньги.
1: В долг. Ну, сейчас там, например, ты пришел с женой в магазин. Да, она забыла карточку. Она говорит, дай мне в долг.
0: Да, пускай отдает.
1: А когда отдать? Да. Нет, конечно,
0: разумеется. Если ты просто попросил, то да, если в долг.
1: Вот а когда нужно отдать, примерно? Просто, через сколько?
0: Ну, как вот как договорились, как бы.
1: Нет, это, конечно, когда жена не отдает деньги это в долг, нет, это не жена, это что это?
0: Да это вообще, тьфу! А, и он же уточняет, да, кстати, да. Как бы, да, обобщает. Тот же Данила. Не занимайте никому, мужики, а то эти петуши еще виноватыми вас сделают. То есть не только не жене.
1: Вот. Да, вообще не лучше никому. Конечно, да, конечно. Да нет, разумеется, даже есть поговорка такая, да, я прощаю всем своим должникам.
0: Всем, кому долги. Я должен, я прощаю.
1: Потому что мы знаем, что, и правильно, это же не шутка, потому что мы знаем, что они о нас думают. А я думаю, не отдает мразь там такая, я его... Конечно, мы прощаем же их, да?
0: А вот Андрей откуда-то из Европы, судя по индексу телефонному, пишет. Здравствуйте, господа. Ну, есть у меня должок другой, но отдавать не собираюсь. Свалил из страны. Пум-пум-пум-пум-пум. Добавляет он.
1: А вы говорите, что мотив переезда в Европу только один. Бегут. Нет, это все-таки есть экономический.
0: Чисто экономический.
1: Да, исключение. Ну, раз уж вы заговорили, давайте, вы про Европу, а вот я про Америку. Вот человек из Америки, называет себя чисто по-американски Юшкин Медников, такое американское имя, пишет. Добрый вечер, господа. А у нас в США сейчас модно брать в долг и уезжать в освояси. Тренд. Да, именно так и поступил сегодня, вчера, точнее, Дональд наш Трамп, который пообещал всем тем, кто за него проголосует, 5000 рублей. Видимо, пообещал 5000 долларов, разумеется. 5000 долларов и уехать в освоясь. Вот такой вот вопрос. А вот Вот, а где в Свояси? Они где находятся?
0: У них в Америке есть возможно, как-то Нью во Свояси, там, не знаю.
1: Вот просто не все знают. Взял деньги в дурку в Нью-Йорке.
0: Кстати, я тоже уже в Свояси эту поехал.
1: Да, пора, да, вот действительно. Вот вы правильно говорите, вы чувствуете. Нам тоже пора в Свояси, тем более, что это не так далеко, да, господин Кремов. Ну, а совсем близко, чтобы не прощаться, это мой телеграм-канал называется. Смотрите, кто заговорил, заходите туда, подписывайтесь. Там мы на другие темы говорим. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: На вас также тьфу, господин Кремов.
1: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Колбасный цех на Рекорде.
4: Всем привет, друзья! Время начинать!

0: колбасный цех.
1: Только что послушали с вами американского диджея Джона Саммита с его треком «With Me». Далее у нас будет Элли Браун, «Wavy». Ну а полный трек-лист, разумеется, мы выложим в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд» уже через час. Как и, разумеется, всю запись.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр «Love Cinema» в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр «Love Cinema» — фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Вкусная реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Колбасный цех на рекорде.

0: Запасний цех.
1: Фу, время выдохнуть. Диджей Балдин вместе с вами, вы слушаете шоу «Колбасный цех». Кстати, напомню, что на прошлой неделе состоялась припати фестиваля «Белое». И я даже специально записал сет, который играл там. Прямо сейчас вы можете найти его, кстати, у меня в телеграм-канале «Диджей Балдин». Ну и напомню, что традиционно всю музыку из радиошоу «Колбасный цех» я выкладываю там же, в телеграм-канале «Диджей Балдин». Все треки по отдельности. Поэтому, если вам нравится этот звук, добро пожаловать.

0: Только музыка, только драйв, только цех. Рекорд. Реклама. Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Havail в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Havail Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
1: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗКМ Ситистрой», проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema. Фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Вечеринка в эфире. Каждый день. Микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати. Если вдруг вы думаете, почему всего лишь час, да потому что сегодня у нас четверг, а значит максимально насыщенная программа до рекорд-пати. Колбасный цех с Женей Балдиным. Сразу после новое шоу «Час резидента» и мощные гости. Их сразу несколько будет. Поэтому, собственно говоря, обязательно дождитесь, друзья. Это участники фестиваля «Белое». Вот небольшой спойлер. Ну а раз уж я про фестиваль заикнулся, друзья, вот вам еще и новость о том, что Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белое». «Снежная королева» на трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Ну и встретимся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белое» и новой постановки «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд».

0: Record. Реклама.
1: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
2: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
8: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
9: Подробности на сайте oceanis-aquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
10: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Старт продаж. Квартиры от 5 миллионов.
11: Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести аж 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
13: Цена с учетом программ «Тейвин», госпрограмм и прямой выход от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивай свои финансовые возможности и риски.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
16: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
17: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
18: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
17: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
19: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

час резидента. Возьму у них интервью небольшое, они поиграют свой часовой сет. А вот кто это, обязательно дождитесь и узнаете в следующем часе в рамках нового шоу «Час резидента». Прямо сейчас, еще 30 минут, мы танцуем здесь, на радио «Вечеринке».

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
2: Ну что, все вещи поместились?
3: Конечно. Это же кроссовер «Чанган». С ним мы готовы к любым поездкам.
4: И сзади много места.
5: Кроссоверы «Чанган» в «Автолига» от 2 100 000 рублей. Ждем вас в «Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
7: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831.
8: Цена с учетом программ «Трейдин», госпрограмм и прямой выход от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
12: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
11: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
17: Exit. Born for more.
18: Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Забегайте за ним обязательно, не упускайте возможности, ищите рекорд-пати с Виолеттой Юшкиной, с Женей Балдиным, колбасной цехи, русский час и новое шоу «Час резидента», имеется в виду его записи в рамках подкаста. А также ищите в телеграм-канале плейлисты рекорды. У меня в телеге Team Vox. Обязательно задавайте вопросы нашему гостю, который через несколько минут в следующем часе в новом шоу обязательно появится. Ну а я с вами не прощаюсь, потому что мы услышимся и в следующем часе, в часе резидента. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра. Record.

0: каждый четверг на Рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Swanky Tunes.
2: Салют, семья, это Тим Вокс, и в ближайшие 60 минут здесь на Рекорде шоу «Час резидента», где мы приглашаем в эфир больших EDM-артистов. Они играют свой часовой сет, ну а я чутка с ними еще беседую. Сегодня у нас в гостях артисты, чья история в электронной музыке насчитывает уже

0: это уже сделали, потому как их новая музыка продолжает выходить. Showland выходит каждую неделю, а сам звук, ребят, продолжает меняться вместе со временем. Сегодня поговорим о том, как спустя столько лет не потерять интерес к музыке, нужно ли менять себя, когда у тебя уже есть узнаваемое имя, и что вообще заставляет артистов такого масштаба снова и снова открывать проект и начинать новый трек. В гостях у час-резидента Свенки Тюнс. Парни, привет! Как в целом дела, настрой? Много ли сегодня в сете своих новинок? Ну и вопрос от наших слушателей. Будет ли Fix Me?
1: Привет, привет! Дела отлично, гастроли, студия. Ждем белую, готовимся. В сегодняшнем сете 10 наших треков, и в основном они очень новые. Но Fix Me сегодня не будет. Мы всегда развиваемся, пытаемся дать слушателю самый новый материал, так что приятного прослушивания, но без Fix Me.
0: Эх, Fix Me. Ладно, спасибо огромное за свежак. Респект, парни, что добрались. Ну и что ж, давайте заценим ваш новый материал. И да, увидимся на белой 3 октября. Это час резидента. В гостях Свенки Тюнс. Парни,

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Рекорд. Час резидента.

0: Продолжаем час резидентов. В гостях у нас авторы Here We Go, который вошел в официальный саундтрек «Форсажа 6», наши друзья Свенки Тюнс. Парни, вы уже во второй, если не ошибаюсь, а может быть даже больше раз выступаете на фестивале «Белое». Приготовили что-то новенькое, может быть, концептуально с новым почерком. И, кстати, вас даже в шутку теперь называют Свенки Афротюнс.
1: Нет, мы уже в третий раз будем выступать на «Белое».
0: Да-да-да.
1: Мы все время готовим что-то новое. Обязательно будем тестировать свежие, неизданные треки. Нам сейчас интересны три стиля. Это инди-дэнс, мелодик-техно и афро-хаус. И мы пытаемся объединить это все в один фьюжн-коктейль из современных звуков и идей. Так что в шутку можете называть нас Свенки Афро Инди Техно Тьюнс.
0: Ну вы же понимаете, да, что это всего лишь шутки, так сказать, любя. Очень интересно будет послушать, что же вы все-таки на белую заготовили. Ну а пока в рамках часа резидента Свенки Афро Инди... Вадик, как ты там сказал еще? Короче, Свенки Тьюнс в часе резидента. Газ!

0: Рекорд. Реклама.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
4: И тем, что нам нравится именно сейчас.
5: Круто.
4: Мы всегда полагаемся на свой вкус. Мы всегда идем вперед, меняясь с целью, в принципе, личностного улучшения.
5: Ну, личностное улучшение, да. Меняться, прокачиваться и апгрейдиться — вообще крутые лозунги для EDM-артиста. Особенно для EDM-артиста. У нас, напомню, в гостях Свенки Тюнс. И это час резидента на рекорде.

час резидента на рекорде.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Час резидента на рекорде.
4: I see the future in my

0: 3 октября их можно будет услышать на фестивале «Белое» в Петербурге. А потому спасибо, ребят, вам. Вы всегда на высоте. Благодарность лично от меня и от всей нашей рекордной семьи за сегодняшний сет.
1: Спасибо вам, команда «Рекорда», и, конечно же, всем слушателям. Обязательно увидимся на «Белой» 3 октября. Радует, что ждать осталось совсем недолго. Это были Swanky Tunes. Пока-пока.
0: Ух, да, совсем чуть-чуть до 3 числа, до фестиваля «Белое». Я уже, в свою очередь, напомню, что запись этого эпизода ловите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд», в сообществах рекордов ВК и в Максе. У меня в телеге «Тим Вокс». Также можно найти запись сегодняшнего сета. Огромное спасибо всей нашей рекордной семье, то есть вам, друзья, за то, что слушаете, комментируете, оставляете свои фидбэки, пишите мнение о шоу. Далее же в этой студии четверг, а значит, совсем скоро вы услышите и увидите, скорее всего, красотку Леди Вакс и ее шоу «In Beat with Rust». Ну а меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки, и adios amigos. Пока!

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс. Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России «Рекорд». Студия с вами я, Лэри Уэкс. Полночь в Санкт-Петербурге. Сегодня у меня гость. Он многогранен, артистичен, симпатичен, музыкально выразителен, несет свой стиль и свою энергию. Резидент in between trust. И кажется, что он вообще не умеет быть скучным. А если серьезно, Павел Чинарев, актер театра и кино, которого вы точно видели на экране, даже если не сразу вспомнили где, хотя я думаю, что вспомнили. Так вот, сегодня актерские заслуги оставляем за дверью студии. Здесь он совершенно в другой роли. Сегодня Чинарев отвечает за музыку, за свой музыкальный вкус, свое настроение. В ближайший час вы прочувствуете это в эфире Рекорд Клаб. В общем, меньше слов, больше дела. Чинарев в эфире Радио Рекорд.

Дамы и господа, как ваше настроение? Надеюсь, вы уже подключились к нашему общению в группе «Радио Рекорд ВКонтакте». Дайте шума, друзья. Мы наблюдаем за вами. И для тех, кто подключился с опозданием, рассказываю, кто же такие мы. Чинарев, актер, режиссер, театр, кино, музыка, резидент InBetweenTrust. Именно этот Чинарев играет для вас сейчас. Полный трек-лист к сегодняшнему эфиру вы найдете сразу же после эфира на ресурсах «Радио Рекорд». Ну и тут небольшой такой инфоблок для тех, кто любит Чинарева и любит меня, Леди Векс. Мы вас ждем уже сегодня по часам, ну а по графику более приемлемому для нашего сознания в пятницу, 11 числа, Москва. Мероприятие под названием «Мьют». Информацию вы можете найти на ресурсах Чинарева и меня, Леди Векс. Так что залетайте. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал Lady Wex Originals. Ну и, собственно, приходите на тусовку, где также будет играть Рептилоид, Бонжу, Резидент InBetweenTrust, DJ 1312 и многие другие. Поэтому завтра жду вас на тусовке, ищу вас на танцполе. Ну а сейчас продолжаем. Павел Чинарев играет для вас. Дамы, брейкбит.

Та-дам! Друзья, ну что ж, и этот эфир подходит к концу, к своему завершению, но ненадолго, ровно через неделю. Я, Леди Векс, вернусь в студию. В это же время, в этом же месте жду вас. Ну а сейчас хочу поблагодарить всех тех, кто слушал нас лайвом особенно, тех, кто скачивал постфактум и заслушивал в различных ресурсах. Тоже респектос, но, собственно, главный герой сегодняшней ночи, сегодняшнего брейкбит-часа – это Чинарев. Спасибо тебе за этот шедевральный микс. Ну, и что сказать, скоро опять увидимся, ровно через неделю. Леди Векс, Ради Рекорд. Вау!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.